0: Часов вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсызба.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3 десятки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, слушайте, вот тоже история. Вот прям кто бы мог подумать, что нашего актера, который Саша из «Универа», актер
4: Гайдулян.
3: Гайдулян, в общем, ему по всему миру объявили войну фанатки BTS. Значит, все из-за того, что в сторис...
5: BTS это корейская группа.
3: Да, айдолы, в общем. Он в сторис жестко раскритиковал выступление группы в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Написал там, что устроили цирк тараканей в перерыве. И фанаты этой группы решили, что тараканами он назвал именно участников BTS. И моментально перешли в режим тотальной отмены. Уже неделю атакуют соцсети эти Гайдуляна, призывают ТНТ расторгнуть с ним контракт.
4: Мне кажется, он не ждал вообще такой популярности.
3: Вообще массово занижают рейтинги Саши Тани.
4: Там есть что занижать еще? Я думаю, там и так все занижено.
3: Подключили к травле иностранных фанатов. Они уже тоже по всему миру в Твиттере устроили настоящий буллинг. Так что никогда недооценивайте фанатов.
4: Ну все, Джейсон Стэтхэм сейчас выдохнет, наконец-то Гайдулян в фаворе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:04 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 28 июля на календаре. За окном уже 23 градуса, и сегодня опять будет жарко.
1: Да, все знают, прогноз смотрели. Вот сейчас идеальная жара. Вы передайте тем, кто сейчас спит и просыпается только в обед. Вы передайте, что вот
2: что
1: сейчас...
2: Что вот в это время надо ходить, бегать, что-то делать.
1: Вообще
2: я с таким удовольствием на велике сегодня доехал. Так свежо, хорошо. Вот особенно по тенечку проезжаешь. Конечно, солнце уже начинает припекать, но я чувствую, днем будет потная
3: капля. Слушайте, я когда ехал в офис на работу, на Белинского декабристов увидел толпу подростков на велосипедах, ну там все в экипировке, шлем.
1: Спортивные?
3: Да, они куда-то направлялись по Белинского в сторону Ботаники. Я такой думаю, в 6 утра, ребята, вы куда? Что у вас за сбор?
2: А я видел две ситуации. В районе конца аллеи, где общаги Горного, в районе 8 марта Большакова, какая-то то ли драка была, то ли что там сидят эти самокатчики. У одного чуть ли не руль из одного места торчит. Вот. И вторая ситуация, которая меня просто взбесила. На плотинке, прямо вот по набережной, ехал чувак на питбайке, сзади тёлка какая-то сидела. Значит, я напрямую обращаюсь уже ко всем. Я не знаю, как бы, я буду сдавать, видимо, догонять, я не знаю, что-то делать. Запрещено использовать этот транспорт на дорогах общего пользования. Это раз. Второе, на пешеходных зонах вообще подобный транспорт использовать нельзя. Поэтому, если что, обратите внимание. Ну, я знаю, что сотрудники ГИБДД их гоняют постоянно. Это подростки. Это прям подростки, которые просто зажигают на папины деньги, купленные вот эти вот мотораги. Дорогие родители, если вы не понимаете, то на ваших детей открывают охоту, а охота — это всегда погоня, а погоня — это всегда последствия. И последствия эти у несовершеннолетних чаще всего ложатся на спины их родителей. Но это первое. Второе, посмотрите на травматичные случаи, которые бывают с такими транспортными средствами, и вы расхотите покупать ребенку такое.
1: Покупайте ему велик.
2: Ну, в конце концов, сами с ним на велике катайтесь. Вот и все. То есть, ну, как бы, пусть ходит пешком, некоторым не помешает. А мы начинаем новый день, у нас впереди целых 4 часа удовольствия. Катапульта будет тут до 11, так что всем здрасте.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
12: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Строим новое!
14: Ремонтируем любимое!
13: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
15: В «Монетке» вкусно и выгодно. Чокопай «Матча» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
16: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
17: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
16: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.

0: спонсор афиши ИП Телепов Иван Васильевич. Новодетейлинг.
1: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кокетничать. Ну, как пококетничать.
2: Это я.
1: Ну, кокетство. Пококетничать.
3: Доброе утро. 7:14 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Очень много прекрасного нас ждет в ближайшие дни. И одно из таких событий – это летнее пространство МТС в Екатеринбурге. Всех приглашает на бесплатный концерт «Антохи МС» 30 июля в 20:00 на Октябрьской площади у театра драмы. Конечно, самобытный стиль, зажигательная смесь регги, хауса, хип-хопа, джаза и танцевального фанка и оркестрового диска, когда все это соединилось. 30 июля отрываемся под треки «Антохи МС». Вход бесплатный, но организаторы просят зарегистрироваться. Видимо, пропускать будут по регистрации. И да. Количество вот таких вот пропусков, количество билетов ограничено. Поэтому зарегистрируйтесь заранее, если собираетесь. Вы точно знаете, что пойдете на Октябрьскую площадь 30 числа в 8 вечера. Имейте в виду, лучше зарегистрироваться заранее на сайте mts-leto.ru. Это мероприятие 18+. Ну а сегодня в Читай-городе, где вот Дом печати рядом с нами здесь, в центре города, вечером в 19:00 начнется лекция-дискуссия Антона Бутакова. Это режиссер.
4: Он женился тут. Ой, в выходные.
3: Женил его,
4: Антоха, но
5: видели мы кадры, да.
4: Он не мог зайти сюда к нам в двери, он башкой все у нас в проем не заходит.
3: Я бы с удовольствием посмотрела на его молодую жену.
4: Она с тебя ростом.
3: Ой, прекрасно. Вот всегда такие высокие парни выбирают таких малышей. Короче, Антон Бутаков, молодой муж, сегодня будет рассказывать о Коляде, как рождается пьеса. Ну, собственно, Николай Коляда. Я думаю, что все режиссеры наши молодые учились у Николая Коляды, если не Ли. Лично, так вообще, в принципе, на его пьесах. Как рождается пьеса, как она появляется, почему какая-то просто фраза может уже стать театром и так далее. Поэтому приходите, это бесплатно, в 7 часов вечера. Вообще, не только послушать, но и потом можно будет, естественно, и пообщаться, уже это дискуссия. Вот. Что еще? Сегодня будет обзорная экскурсия по музею андеграунда. Всегда вот интереснее сходить с экскурсоводом, который будет рассказывать, что и как, почему та или иная картина здесь появилась, почему это произведение искусства, именно на него обратили внимание. Короче говоря, экскурсия — это всегда лучше, чем просто. И два летних концерта сегодня. Это в летнем театре парка Маяковского концерт «Волынка» от этники до рока, разрушители стереотипов. «Волынка» — это, ну, ассоциация с чем-то шотландским.
5: Не путать с «Волыной».
3: Да. А вот в литературном квартале сегодня будет концерт с испанским акцентом. И это прямо очень в эту жару, в эту прямо вот вечернюю такую уже прохладу. Да, я думаю, что в 7 часов уже что там будет, что-то немножко прохладное.
6: Допустим.
3: В общем, этот испанский дирижер и камерный оркестр Бах представляет этот проект. В 7 часов вечера начало. Приходите на летней эстраде, на открытом воздухе. Прекрасный концерт.
5: Главное, чтобы, как, знаешь, в испанской корриде быка потом не запустили.
4: СПФом надо мазать.
3: Это да.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг». И в «Новый детейлинг» на Чехова 32. «Новодефисдетейл.ру».
7: Реклама.
8: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
9: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
10: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
11: Турбо-картинг-шоу!
2: чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Катапульта!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:24 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек уже на посту стоит, пока прохладно, хорошо. Что там?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Значит, что пока? Пока самые оживленные участки у нас, как обычно, со стороны Березы по проезжей в направлении Норильской. Напомню, там раскопки. Наверное, динозавра нашли. Вот что, ждут, когда приедут их сгумировать. Что касается движения на других участках, пока более-менее нормальная ситуация в районе Уралмаша. Да, там просыпается народ. На Эльмаш, кстати, проснулся пораньше перед фронтовых бригад по Шевской. С затруднениями небольшими сейчас район Донбасской автомагистральной и Бебель, это Ватуйская. Авария на Металлургов. Тут что-то писали наши слушатели, что вот там перед светофором под накопилось. С затруднениями в движении пока только-только вот все начинается под Калиной на Старом Сибирском тракте, где тоже сужение. Также со стороны широкой речки по объездной перед Кольцом. Но это пока не лютый ажиотаж, пока все только-только начинается. Дороги более-менее свободны. Просьба большая. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Ага, Александр, хотел бы такую тему поднять. Бизнесменам, которые встают на обочине там и какие-то свои интересы предоставляют для людей и создают аварийную опасность. Грубо говоря, если что-то случится, то на обочину уже, если сманеврировать, то уже будут опасные последствия.
1: А это что за ситуация конкретно? Ты заправка кондиционеров, продажа клубники,
0: да?
1: Что?
0: Да, да, вот именно об этом. Продажа кондиционеров, они вообще опасно встают. И продажа клубники, они, грубо говоря, встают нормально, но люди, которые от них отъезжают, они вообще такое чувство, как будто бы в зеркала даже не смотрят.
1: Ну, на трассе я тоже сталкивался с такой ситуацией. Еще бывает, знаешь, как стоит, допустим, где-то грузовик, не знаю, что уж у него там случилось, не случилось, может, он тоже за клубничкой приехал или там картошечку купить. Особенно это по Тюменскому тракту, по Челябинскому, вот прям есть точки, где вот такая как бы ведется торговля, что называется. Да, стоит грузовик, там еще пара машин припаркована, и из-за этого, из-за всего выныривает человек, не глядя. Но к автомобилистам большая просьба. Надо быть очень внимательными по правилам, ну и, конечно, быть очень аккуратными, заведомо хотя бы понимать, надо убедиться в безопасности своего маневра, там люди по трассе едут. Второе, я бы, вот честно тебе скажу, никогда вот не покупал на дороге что-то, потому что любой такой продукт должен, на мой взгляд, хотя бы лицензирование проходить. Что там сейчас с учетом всех вот этих подтоплений и так далее тебе продадут, непонятно. И третье, я бы, наверное, все-таки с точки зрения вот там тех, кто занимается экономической полицией и так далее, позаботился бы, наверное, о таких бизнесменах, потому что они ведут бизнес, скорее всего, не отчитываясь по налогам.
0: Нет, это да, это понятно все у них, то, что у них черный нал. Но я к тому, что это вот, сколько это будет продолжаться, пока какой-нибудь тотал не произойдет, и там люди не погибнут.
1: Так были же уже такие ситуации, ты че, были? Но... Столько ситуаций всяких разных, и на федеральных дорогах из-за этого бывает, и так вот в населенных пунктах тоже. Спасибо тебе за то, что обратил внимание. Да, удачи тебе. Следующий звонок примем. 237-104, это прямой эфир. Вы можете дозвониться, либо задать вопрос, либо высказать мнение. Мы тут и конкретные машины обсуждаем. Доброе утро.
2: А, доброе утро, Александр.
1: Да, привет.
2: Да, доброе утро. Постараюсь быстро инцидент рассказать по поводу заправки.
1: Ага.
2: Вчера с супругой поехали в сад, в сторону Тюмени, вдоль Сибирского тракта. В общем... скажем так, представители диаспоры,
1: и что?
2: А он объехал всю пробку эту, всю очередь и встал. Вот там мужик один не выдержал, вскипел. И начал выяснять отношения, что за фигня. Вот, и они еще огрызаться стали, что типа, вам хочется, вы стоите типа в очереди. И вот такая наглость. Вот хочу всех призвать водителей, без разницы, грубо говоря, там вы гости, там, да, там, Средней Азии и вообще как бы наши даже местные, вы хозяева жизни, можете быть дома. А на дороге вы такие же автомобилисты, и не надо себя лучше или круче всех.
1: Ну, я скажу так, без разницы, откуда человек там, с каким, да, он паспортом, ну, и тут... Тут просто как бы я такие ситуации видел и среди возрастных людей, и среди тех, кто не гость, как ты говоришь, из зарубежья. Я бы тут вообще не окрашивал в этот оттенок. Я скажу так. Наглость – это не второе счастье. Зачастую, да, сейчас особенно, когда у людей подгорает, это вызывает такую бурю и шквал эмоций негативных, потому что вы можете получить такое в ответ, что мало не покажется. Давайте как-то, ну, мирно сосуществовать. Все стоят в очереди, и ты постоишь. Ничего страшного. Вот, потому что...
2: Его объяснили, а он огрызался.
1: Слушай, ну, по факту, объехать вот эту очередь на заправке... Я имею в виду, что на дублере Сибирского тракта, если мы говорим про заправку, которая на выезде с Жибайки находится,
2: ее же
1: по факту можно только, если ты по встречке проезжаешь и разворачиваешься через кирпич.
2: Да.
1: Если он так поступил, снимаем все на видео, отсылаем в ГИБДД, человеку прилетает штраф с лишением, и до свидания, все. Не надо даже разговаривать с этими людьми, вот серьезно. Против них классно работает механизм в погонах. Потому что как только появляются сотрудники ГИБДД, у парней сразу заканчивается порох.
2: Понятно.
1: Да, вот серьезно, это прям вот 200% тебе гарантию даю. Они сразу становятся шелковыми, ласками. Выяснится, что у них еще страховочки нет. Так что, да, я думаю, что вот такие моменты, они, ну, действительно, как бы должны устраняться.

0: на законных каких-то основаниях и законным путем. Спасибо. Понятно. Спасибо тебе. Всем, кто наглеет, хочу предупреждение сделать. Да, телефоны есть у всех. Могут и поснимать. Благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Реклама. А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. В осмотре от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely в осмотре. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08.
4: Цена за комплектацию комфорт.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тикивалла». Новое имя красок «Тикурилла» в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. «Тикивалла». Ваш дом достоин совершенства.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7 часов и 43 минуты в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие радиослушатели. Вы можете дозвониться по телефону 237-104. Уже сейчас мы для вас приготовили приз и... Вопрос с тремя вариантами ответа.
2: Спонсор нашего конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Еще раз напомню, 237-104, линия свободно. Ждем человека, который хочет выиграть ценный подарок. Это, кстати, хорошая такая тема в 3000 рублей.
0: Сертификат, mm-hmm. да, в магазин mm-hmm. мужской
3: да,
0: одежды.
3: Да, да, тем более, что сейчас как бы и поводы есть, знаете ли, кому-то к учебному году надо.
2: О, да.
3: Кому-то на работу на новую.
2: Алло,
3: новый сезон в новом костюме.
0: Кому-то на свадьбу еще.
3: Алло.
2: Привет.
3: Привет, как зовут тебя?
4: Тамара.
3: Тамара, кого одевать будем, если выиграешь?
4: Мужа.
3: У него костюмчика нет.
4: Еще раз что?
3: Костюмчика, говорю, у мужа нет.
4: Ну, как бы так.
3: Износился, короче.
4: Ну, типа того.
3: Внимание, вопрос с тремя вариантами. Ответишь правильно, будет ценный подарок у тебя. Почему на мужской одежде пуговицы пришивают справа?
2: О, вот наконец-то мы дошли до этого, да? Почему? Итак, чтобы быстро выхватить шпагу, чтобы показать женщине, что мужчина всегда прав.
3: Ну, типа справа.
2: А, да. Или потому что левая сторона – сторона дьявола.
3: Ну, как думаешь, почему?
4: Так, а второй вариант какой?
3: Давай еще раз повторю все.
4: Давай.
3: Вот для чего пуговицы первая сделаны шпага, у мужчин под правую руку?
2: Да.
3: Первое, чтобы быстро выхватить оружие. Второе, чтобы показать женщине, что мужик всегда прав. И третье, потому что с левой стороны, мол, расстегивают только дьявольские. Вот вроде.
4: Первый вариант.
3: То есть для оружия, ну, конечно, все да, легко конечно. И просто. В большинстве случаев мужики правши, и чтобы выхватить быстро шпагу или мушкет.
0: Я думаю, что это органы какие-то, да, именно полиция там или военные,
3: нет,
0: но
3: это...
0: они все же
4: ну,
0: мужики.
4: Нет, чтоб ты... сражались, все с оружием были.
0: Ну да, да, да. Надеюсь, что сейчас нет.
3: Просто у людей кобура сейчас висит немножечко. По-другому устроено. А раньше там были пуговицы на камзолах.
0: Я надеюсь, что сейчас ничего мужчины там не прячут в той стороне. Мы поздравляем тебя, Тамара. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены». Все, муж...
3: Счастлив. Не да. клади трубку, все объясню, кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт «Братья-джентльмены».

0: Доброе утро, 7:51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». МЧС объявила экстренное предупреждение из-за угрозы лесных пожаров. Спасатели бьют тревогу, потому что с 28 по 30 июля в Свердловской области объявлен высокий уровень пожарной опасности, экстремальная жара плюс 38 градусов, все рекорды побиты за время наблюдений. И сейчас любая неосторожно брошенная спичка может мгновенно превратить сухую траву, особенно в лесах, в неконтролируемую стену огня.
1: Действительно, вот погода качает туда-сюда, то промокло, то просохло, то тут же люди поехали на шашлы-машлы свои. Я иногда вижу, как люди даже в парках уже сидят, что-то там жарят. Ну, ребят, остановитесь, в такую жару вообще надо очень-очень аккуратно быть. Очень надеюсь, что жара спадет, не будет сильного ветра.
3: Вот уже завтра чуть-чуть меньше будет уже.
2: Но пока до 30 июля включительно действует этот режим, так что, ребята, повнимательнее, если что, телефон 112. А россияне стали чаще испытывать стресс на работе. Уже каждый пятый сотрудник сталкивается со стрессом ежедневно, каждый третий несколько раз в день, а каждый второй несколько раз в неделю.
1: И этих симулянтов всех опрашивают вообще.
2: Среди главных причин высокого стресса это большая рабочая нагрузка и сжатые сроки выполнения задач. Сжатые булки, сжатые сроки.
1: Помнишь ты этот видос-то, где, типа, вот есть одна экстренная задача, так только что была одна. Нет, та уже не экстренная, вот это быстро надо решить. Значит, это постоянно накидывает. А чаще всего стресс какой? Коллеги!
3: Ну, почему серьезно? Коллеги-то?
2: И все смотрят на Сашку в этот момент.
1: Да, да. Нет, две причины для стресса на работе. Мы же с вами вот недавно рейтинг делали. Первая – это задачи, вторая – это коллеги. Не работать, короче, вывод один.
2: Ну и новость из категории «Таинственный Нижний Новгород». Именно там из пятой точки Нижегородца достали палку. Как она туда попала, мужчина объяснить не смог.
3: Не палка, а веточка.
2: Ну, ветка, палка. Ну, там на фотографии я не сказал, что такая ветка.
1: А его Мюнхгаузен зовут?
2: Неизвестно. Короче, пострадавший рассказал, что гулял по лесу во время урагана и внезапно почувствовал острую боль в попе.
3: Ветром занесло.
2: Да, врачи заметили инородный предмет и с помощью ИИ привлекли искусственный интеллект, определили, что это кусок ветки. Палку успешно извлекли, а мужчину отправили долечиваться домой.
1: Тихо в лесу, только не спит барсук.
3: Да, да.
1: Утром барсук сел на сук, вот и не спит барсук, знаешь.
2: Это теперь про него. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Лето без конца и без начала. Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области жара сохранится. Плюс 31-33 в Ивделе и в Североуральске к вечеру обещают сбрызнет. Дождик обещает и в Каменске, но временами. И температуру до плюс 34.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность. И тоже к вечеру пообещали кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 32-34.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и про

0: Октябрьский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: О, только не китаец. Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 28 июля, за окном 25 уже градусов, но жара завтра, скажет, пока.
1: Ну, скажем так, завтра еще будет нормально. На самом деле, я посмотрел, температурка-то 28 будет.
2: 28 и дождь будет.
1: Да, да, ну, то есть как бы не ждите, что будет вам
0: субботе
1: прямо.
0: В субботе
2: ну, полегче дышать-то будет все равно.
1: В субботе конечно. Полегче дышать. Сейчас нормально дышится вообще.
0: Сейчас, да.
1: Люди едут, вовсю бегут. Я вон с утра прямо проезжал по плотенечке. Там тебе и велосипедисты, там тебе и бегуны, и кого только нет.
3: Питбайкеры, да, проскакивают.
1: Слушай, ну сколько народу все-таки гуляет с утра пешком. Вот прям много народу стало ходить именно в пешую, особенно летом же. Это нормальная тема. Потому что раньше нормально. Я вот ехал там несколько лет назад на работу, народу не так много было, в основном только бегуны. А сейчас пешком, но в прогулочку так вот просто передвигаясь, да. Люди ходят на работу. Всем доброго утра. Катапульта здесь. С вами Мороз Стриланович Королев. Я вот, честно, боюсь уже наступления 30-го года, потому что заранее уже начинают анонсы, тизеры там того, что...
2: Что там? Пандемия
1: да
2: какая-то?
1: Китайцы же строят искусственное солнце.
2: Магнит этот.
1: Они строят большой проект. Если кто-то не знал о нем, то Китай запустил подготовку к проекту под названием «Искусственное солнце». Они дадут источник неограниченной, безуглеродной энергии для всей планеты.
3: Так все фильмы катастрофы и начинаются.
1: Сейчас уже построили гигантский магнит весом 582 тонны для этого проекта.
2: А магнит-то для чего?
1: Ну, для того, чтобы держать это, видимо, искусственное солнце. Там же будет термоядерный реактор, который они планируют построить к 2030 году. И вот с этого как бы момента хочется узнать, что, во-первых, это
2: вообще
1: будет...
2: Вообще, что задумали конкретно?
1: Строительство большого термоядерного реактора, который будет давать а-ля солнечную энергию, электричество там и так далее.
3: Страшно, очень страшно.
0: Это на случай, если с солнцем что-то случится?
1: На случай всего, Надь, вообще. То есть на случай, если там топливный кризис, там еще что-то, а?
0: Если что-то случится, они не успеют это солнце достать.
1: Нет, оно все время включенное будет, как вот, я не знаю, там, наши электростанции.
2: Зато летом как классно! Если будет плохая погода, достаньте солнце!
1: Как мне нравятся вот эти женщины. Тебе говорят, термоядерный реактор. Термоядерный. Там такое солнышко тебе покажешь, ты обгоришь сразу.
2: Ну зачем оно тогда? Зачем оно, правда, надо?
1: Для электричества, для энергии безграничной, для всей планеты, тебе же говорят. Ну просто у меня вопрос. А кто-нибудь с китайцами вообще советовался? Ну, там, типа, ребят, может, не надо? Может, пока не стоит включать?
3: Брюс Уиллис уже не тот, он, если что, не спасет. Не отправится на солнце.
1: Ладно, посмотрим. Я говорю, к 30-му году я уже с опаской отношусь, потому что слишком много анонсов. Успели Калину достроить, и то ладно. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Верю, не верю». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Квартиры комфортные. Форд-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе «Уралмаш».
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-ekb.ru.
12: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Строить будущее?
8: будущее. Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
13: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
14: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
15: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
16: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра: Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
17: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского», город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-2678.
18: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
19: Категория 18+.
20: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
21: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
22: Катапульта. Бабах!
1: Уважаемые дамы, приглашаем вас в конкурс «Верю, не верю» прямо сейчас. 237-104. Тык-тык, звони.

0: Not so bad. Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов и 12 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Верю, не верю». А спонсор конкурса ООО «Осмотосервис». Осмото Джили на Белимбаевской 8Б.
3: Я вот не знаю, то ли жара так действует на людей, то ли что. Говоришь, женщины, звоните, и звонят одни мужики. Вот прям вот одни мужики. У нас на связи уже один есть, вот Алексей, он водит автомобиль. Леш, привет.
4: Здравствуйте.
3: Скажи, пожалуйста, как ты в такую жару вообще? Целый день за рулем ведь?
4: Да, до вечера.
3: Говори ближе к телефону, пожалуйста. Ты до самого вечера будешь сегодня, да?
2: Ну, кондиционер-то есть в машине?
4: Нет, к сожалению, нет.
3: Что, серьезно?
5: Ну, что, у многих людей нету кондиционера, вы так удивляетесь.
3: Да, думаешь, да. Погоди, а как ты, у тебя вентилятор, я не знаю, там на лбу, что, как?
4: Ну, может,
5: веер, бумажка.
3: Не, ну понятно, вот окна открываются, да, да, ты там еще но что-то.
5: Еще
3: да,
5: хуже
4: на ходу-то хорошо, на ходу прекрасно.
3: Да. На ходу-то понятно. Жаль, что на ходу далеко не все могут быть. Там вот кто-то дозванивается до нас. Давайте спросим,
5: посмотри,
3: кто
5: это. Мужчина или женщина?
2: Алло.
5: Девушка.
3: Здрасте, как зовут вас?
6: Татьяна.
3: Татьяна, вы хорошо. Сообразительная, Тань. Скажите, пожалуйста, вы кем работаете?
6: Менеджером.
3: Что, продаем?
6: Система безопасности.
3: О. Ты так коротко с нами разговариваешь?
5: Прям, ну, чтобы не выдать,
7: военная, если прям,
3: а у тебя есть системы безопасности, которые лица определяют?
6: Конечно, видеонаблюдение.
3: Ну, то есть ты можешь прям вот продать мне систему, которая будет пробивать всех и записывать прям вот конкретно с паспортными данными?
6: Ну, такое нет, скорее всего.
3: Ага. Но опять же, видишь, скорее всего. А часто, кстати, часто люди покупают себе в квартиру, там, допустим, подобные камеры, которые отслеживают именно съемку лица, делают, для того, чтобы определять, ребенок пришел там из школы домой, или кто-то приходил там, еще что-то.
6: Ну, мы работаем застройщиками, частными лицами.
2: То есть уже, да,
3: ну что ж, сейчас тогда поиграем с вами. Значит, у нас для вас есть три утверждения. Вы в эти утверждения либо верите, либо не верите. И тот, кто наберет три правильных ответа, тот получит приз из нашей копилки. Начнем игру. Мы утверждаем, что в советском мультике «Ну, погоди» 20 серий. Леха, веришь?
2: Вчера вспомнили, да, про «Ну, погоди»?
4: Вы... Я думаю, больше.
3: Ты думаешь, что это неправда? Я правильно понимаю?
4: Нет.
3: То есть ты не веришь. Ага, Таня?
6: Я тоже не верю.
3: Дальше.
5: Мы утверждаем, что морфинг – это общая анестезия.
3: Морфинг.
5: Все, вот, полностью.
4: Нет, не верю.
3: А ты, Таня?
6: Тоже не верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что чувственный по-хорватски будет Путин.
3: Не Путин, а Путин.
2: Ну да, Путин.
3: Путин.
2: Путин.
4: Верю.
3: Ты веришь. А Таня?
6: Не верю.
3: Теперь разбираемся. Сколько правильных и неправильных ответов у вас? Значит, в советском мультике «Ну, погоди», вы удивитесь, ровно 20 серий. Да. Выходил он с 1 января 69 по 1 апреля 2006 года.
5: Да ты
2: да.
5: Что?
2: Да, да, да. Да.
5: И вот там а потом раз... уже новые пошли, да, вот сейчас, да,
2: да? Да, да.
5: Которые смотреть невозможно. Угу. Так, ну смотрите, морфинг, есть же наркоз слово. Вот оно, да, это общая анестезия, полный наркоз, частичный наркоз. Морфинг – это технология в компьютерной анимации, такой визуальный эффект, который со впечатлением плавной трансформации из одного в другое перетекающее.
3: Это называется морфинг.
2: Да, да, никакого отношения к медицине не имеет. А, ну и Путин с хорватского языка действительно переводится как чувственный, а еще и похотливый.
5: Оу. А вот, примерно
7: аккуратнее с этим, ребята.
3: Ну что, ребят, не расстраивайтесь, что много ответов правильных не дали. Ничего страшного, пусть день будет хорошим. Кричите вместе катапульта. Давайте, 3, 4.
6: Катапульта!
0: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: А что это он на меня так смотрит?
10: Вы ему очень понравились.
9: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
10: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
9: Рэй, подкати-ка поближе.
11: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
9: Этот Geely в Осмото. Крутое что-то.
11: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорта.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Девочка, разноцветная витаминка. Кого как видишь, алкоголь-то вставляет.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Я предлагаю вам посчитать чужие деньги.
4: Это мы любим, да.
3: Это мы любим.
4: Держи карман шире.
3: Ага, в строящемся жилом комплексе на Патриках выставили на продажу машина место. Паркинг. Угу. Стоимостью, внимание, 45,5 миллионов рублей.
5: Что-то дешево.
4: А это где, в каком жилом?
3: Это рядом с Патриками. Значит, адрес записывайте. Малый Казихинский, 11, строение 2.
4: Это что ж там надо парковать? А с какого размером квадратура, ясна?
3: 23,1 квадратный метр.
4: Ну, это...
3: В доме класса.
4: Это, считай, на полторы машины, на две почти.
3: Ну, да, так да. И не просто. Дело в том, что, ну, мало того, что комплекс относится, понятное дело, к классу «Делюкс». Использованы элитные натуральные материалы в оформлении. Как бы
4: паркинга?
3: Да. Ну и выезд из паркинга прямо вот на Большой Палашевский переулок. Оттуда легко попасть на Тверскую и Бульварное кольцо.
5: За такие деньги этот паркинг и выезд должен быть как в фильме про Бэтмена, знаешь, со своим дворецким.
3: Да. Ну, действительно, вот аналитики говорят, что машиноместа в Москве дорожают быстрее квартир, куда как бы еще.
4: Во всех крупных городах плюс-минус такая история.
3: И что покупают это даже не будущие жильцы, а инвесторы, которые впоследствии планируют перепродать дороже. 45,5 миллионов.
4: Продать за 46.
3: Да, еще дороже.
4: Да, не, на, там же, видишь, еще действует такая тема, как и в большинстве ЖК, что ты, не живя, не имея квартиры, не купишь парковку. Это я вот тоже прифигел от некоторых цен. Некоторые цены по районам там отличаются, ну, примерно на 1 миллион рублей. То есть есть машины места по 2,5, по 3 миллиона рублей. То есть спокойно вообще есть по 6, есть по 7, по 10 у нас в Екатеринбурге. 45.
3: Понятно.
4: Для центра Москвы это норма, учитывая, да, если человек там купил квартиру
3: норма,
4: за 400.
3: Потому что в этом же здании, например, можно купить за 22 миллиона.
4: Квартиру.
3: Нет! Машина-место. Так и обсуждаем, да? Ну ладно, все, берем.
4: Не, ну просто, если это машина-место рядом с Собяниным, тогда как бы я понимаю.
5: И его машина при даче идет.
3: Ой, слушайте, ну думаешь, вот откуда такие деньги? Вот откуда такие деньжища? Ну вот, пожалуйста, новость вчера облетела, что москвичка с зарплатой 800к...
4: Неделю? В день? Сколько?
5: В месяц?
3: 800 тысяч рублей в месяц, почти миллион. Лишилась работы.
5: Она сама лоханулась.
3: Потому что она использовала DeepSeek в своей работе. Речь идет о сотруднице московской инженерной компании, по данным СМИ, это ГК «Энергопроф». И она, мало того, что она пересылала там какие-то конфиденциальную информацию по электронной почте, но это как бы еще, да, ок. Но у нее был подключен этот DeepSeek, и через него тоже она что-то там отправляла, загружала, то есть конфиденциальную информацию, коммерческую тайну загружала в эту самую, и как она называется, GPT.
0: Угу.
3: Ну, можно сказать, да, в нейросеть.
0: DeepSeek надо просто объяснить людям, которые не понимают, это не дикпик, знаешь.
3: Да, вот, конечно. А может быть, все наоборот, может быть, она туда загружала, и тогда это все понятно, почему ее уволили.
4: Она была директором... Что же она там такое снимала за 800к?
3: Директором по продаже. Ну все, обвинили ее в разглашении коммерческой тайны, и эта история вызвала очень широкий резонанс и заставила многих задуматься о рысках. Ну, как можно что загружать?
5: Я, пожалуй, почищу переписку в чате «Катапульт», и тебе, Сань, советую все гифки.
4: У меня там что, только мимасы.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама. Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
7: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
8: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а отдых какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидки действуют до 31 июля этого года.
11: Сыр

0: десятки – твое греческое настроение.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем, и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрейл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер». Для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
6: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой». И получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского 185-6+.
7: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: Lucky Motors.
9: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
10: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
11: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
12: Высокие потолки до 3 метров.
11: Система очистки воздуха и воды.
12: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1».
13: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Кравля 182 литера. И на посту сейчас находится Санька. Расскажи, что там?
2: Доброе утро. Расскажу. Затруднения в движении продолжаются. Кстати, сейчас в районе развязки по ЕКАДу над Березовским. Затруднения в движении в районе Изоплита в направлении Березовского и после него в направлении Норильской. Затруднения там из-за раскопок. Я не знаю, мы уж тут все шутим про динозавра, но что там случилось, честно, вот закапывайте уже. Там и так-то ехать сложно. Затруднения в движении очень серьезные по объездной, начиная от Ботаники и Московской в направлении Базового. Стоит весь участок до развязки с Кольцовой и Щербакова. Пробка прям лютейшая из-за аварии в районе светофора на Базовом. Там проблема, и вот, собственно, весь участок по объездной встал. Для тех, кто едет через юго-запад или со стороны Ботаники, большая проблема. Соответственно, встала вся Московская от развязки в направлении улицы Щерца. Там еще обычно правый ряд на заправку стоит. Вообще, короче, неудачка. Затруднения на Старом Сибирском тракте под Калиной, особенно со стороны Декабристов. Плотность повышена сейчас в районе Дегенина, Краснолесья, Амундсена, Ванцовского. В районе вокзала на Челюскинце, в Бакинских комиссаров в направлении от Белой башни до Победы. Затруднения по Донбасской перед машиностроителей и в направлении Бебелетова, Туйской. Уралмаш пока не стоит, немножко подставит заезд со стороны Пышмы. Также затруднения в движении в районе Московской горки стандартные и на Репино в районе Университета связи. Будьте внимательны, выезжайте пораньше и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауле 182 литера И.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Радио Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. Наш номер телефона все тот же в студии. 237-104. Набирайте его, задавайте вопросы, либо высказывайтесь, делитесь опытом, обсуждаем автомобили, конкретные модели или же автомобильные вопросы, актуальные темы для автомобилистов. Оставайтесь с нами на связи. Еще раз хочу сегодня напомнить случай со мной про произошел с утра на плотинке прямо. Видел людей, которые вдвоем передвигаются прямо на питбайке. Просто шпарят по плотинке, по пешеходной зоне. Почем зря. Ребят, вы что делаете-то? Ну, как бы, как-то надо в руках себя держать. Правила дорожного движения не для того придумали, чтобы вот ими так пренебрегали. Или, я так понимаю, это вот пример увидели мы доставщиков, которые на электробайках своих ездят, и так же решили, что ли? Алло.
3: Доброе утро.
2: Доброе, слушаю тебя.
3: Андрей зовут.
2: Привет, Андрей, говори.
3: Хотел спросить, а что после дарга можно взять?
2: А, в смысле, есть ли жизнь после дарга? Не, ну, так бери уже тогда, там, я не знаю, H-серию, смотри, чего нет-то. А чего у тебя конкретно, какая комплектация была?
3: У меня хай-тэч была.
2: Понятно. То есть тебе надо что-то пошустрее или наоборот, что тебе конкретно нужно?
3: Мне места не хватало, чуть больше.
2: Угу. Наверное, чуть больше, так смотри, уже вон есть аж седьмые, есть и побольше модели. Там, ну, правда, да, бюджет уже как бы такой, да. Ну, не так очень. Дарго. Чего говоришь?
3: Так дарго, я H7, по-моему, одно и то же.
2: Ну, платформа, да, там как бы они юзаются, просто отличия есть немножко в размещении. Просто есть еще один нюанс. Если уже переходить в другой класс в плане большего багажника, например, то там будет и мощнее моторы, и интереснее в плане там всяких комфортных опций, но как бы это немножко другие цены.
3: Ну, например, H9 рассматривали.
2: H9 смотрел?
3: Да.
2: Ну, то есть у тебя 4 плюс миллиона не вызывает вопрос?
3: Да, нет.
2: Ну, если это нормально, тогда, пожалуйста, H9, да, вариант. Но есть варианты интереснее в плане динамики. Там кому-то, например, подавай Манжара, кто-то GS8 у ГАКа смотрит там, и так далее, в зависимости от задач своих. Если надо побольше места, то это одно, если поменьше, то другое. Я, в принципе, ничего против H9 не имею. У меня как бы тоже был интерес, просто бюджет не позволил.
3: Понял. Ну, у меня больше то, что еще на бездорожье периодически выезжаем. На такое.
2: А, ну...
3: Не супер лютое, но бездорожье.
2: Ну, там, да, как бы есть хотя бы возможность попереключаться, побаловаться режимами.
3: Ну, понял.
2: Резину только нормально туда надо поставить будет, и все.
3: Ну, да, смотрел тогда.
2: Ну, вот это уже вопрос такой. Второй, третий, я не знаю, там. Смотри, так-то я вот сам глядел на эту модель, просто бюджет великоват для меня оказался в этом году. И я забрал Dargo X. Слушай, кстати, во, прикол. У тебя тоже, да, там в обычном Dargo багажник открывался на полшишки?
3: Да.
2: Вообще, я один раз зашел, чуть кепку не оставил снаружи машины.
3: Ну, у меня рост чуть больше, чем у тебя, поэтому я не только кепку оставил.
2: Да, то есть ты носом прям, да, упирался в крышку багажника? Почему?
3: Носом, тут
2: тоже
3: просто, да, прям,
2: вопрос,
3: прям.
2: А что за, для каких таких карликов придумано вообще?
3: Ну, средний китаец меньше среднего русского.
2: Ну, собирается-то уже в России. Ладно, ну, спасибо тебе. Спасибо. Боль друг другу высказали. Теперь хорошего дня. Следующий звонок принимаем. 237-104. У нас прямой эфир. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, высказывайте мнение. Алло. Доброе утро.
4: Алло.
2: Да. Слушаю вас.
4: Александр, доброе утро. Вопрос такой. Машина Гвендер 2.
2: Угу.
4: Хочу раздушить ее полностью и отрезать, ну, отшить ДВР. Вообще есть смысл в этом, нет?
2: Ну, определенно, да. Просто это не та технология, которую завод-изготовитель придумал. Я понимаю, для чего ты это делаешь, чтобы сэкономить. Потому что как бы такая штука не дешевая получается.
4: Ну, не сэкономить, что просто, может, поживее как-то было.
2: Ну, поживее это будет, просто вопрос, да, как бы, зачем это делается? Если тебе чисто для динамики прошивок да. много, да, шьются они, будь здоров, и как бы ребята там и обходы делают, и отрезают, и что только не удаляют оттуда. Но плюшка немножко в другом. То есть мы тут обсуждаем немножечко не техрегламентные вещи, ты же понимаешь? Мы с тобой, по сути, думаем, как бы... Чё говоришь?
4: Одни сервисы предлагают такую услугу, как бы рекомендуют, а другие, наоборот...
2: Ну, потому что одни работают в законном поле, а другим пофиг, лишь бы деньги платили. Вот и все.
4: Ну, а так вообще стоит это или нет?
2: Скажем так, для меня ничего интересного в этой процедуре не было. Я понимаю, почему люди этим занимаются. Но сказать, чтобы там была какая-то прям лютая, такого подхвата, как это бывает обычно на турбовых бензиновых моторах, там с 1,8-2 литра, когда снимают по 270 лошадей, тогда как бы вот там есть разница. А здесь не будет такого прям уж дичь-дичь. Привыкнешь быстро.
4: Ну, все, понял.
2: Спасибо тебе большое за звонок. Удачи. Друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б. Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
6: Реклама.
7: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Бушидо» 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentlemen.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «Эсте» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
6: 12+.
7: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
8: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта. Папа!

0: утро. 8:51 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. То, о чем мы говорим все утро и не первое утро, екатеринбуржцы массово жалуются на ночные заезды мотоциклистов. Жители Химаши и Академа говорят, что байкеры летают и резко стартуют со светофоров. Этот шум не дает уснуть по ночам. А по словам горожан, мотоциклисты катаются и по дворам, и по тротуарам, где в принципе запрещено им. Ну и огромные толпы мотоциклистов опять же замечают на парковках около торговых центров.
3: Для них отдельный котел будет. Да.
1: Но вот еще раз повторюсь, я ничего против байков не имею. По правилам дорожного движения. Но добиваются, походу, только одного. Либо народ взбунтуется и начнут просто шурупы разбрасывать везде с саморезами. Либо начнут уже как-то, ну, народ уже настолько офигеет от этого всего, начнут требовать, чтобы ограничили как-то езду на двухколесных транспортных средствах. Мне кажется, что уже как-то на законодательном уровне надо ввести техрегламент, чтобы они были менее шумными, эти транспортные средства. Вот и все.
2: Согласен.
1: Тогда, видишь, пропадает вот эта вот харизма.
2: Причем же выходил вот буквально, по-моему, на прошлой неделе материал, кто-то даже с ними из журналистов общался, они специально выезжают ночью на улицы, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы собрать там...
1: Да. А ты думал, мотоцикл для чего покупается? Ты думал, он покупается как удобное транспортное средство, имея 3 недели в году для покатушек, что ли?
2: Хотел бы я сказать, но там только нецензурные выражения. А в Госдуме тем временем предлагают не возвращать бездомных собак на улицы. Отловленных животных хотят содержать в приютах, пока для них не найдутся хозяева, а не выпускать обратно на улицы.
1: Ой, вопрос, что за приюты вообще очень...
2: Пока никаких приютов, если честно, особо и нету. Нет, есть, конечно, приюты, которые уже созданы, но
3: это частные,
2: всех...
3: это люди, вот так
2: да.
3: Сердобольные.
2: На всех бездомных
3: собирают.
2: Не хватит приютов.
3: Конечно.
2: При этом депутаты предлагают построить, да, больше приютов, стимулировать граждан забирать животных домой и предлагают даже создать специальную службу по отлову животных.
3: Вот депутат бы каждый взял бы себе вот и...
0: По собаке.
3: По собаке из
2: приюта. И не по одной. Как
3: пример бы
2: показали. 101 долматинец.
1: Ну, это как бы уж вы прям... Это, я просто к тому, что такие службы надо контролировать, потому
3: конечно.
1: Что столько скандалов по стране было с этими приютами, как там к животным относятся. Очень много вопросов, короче.
2: И приюты, и передержки тоже. А я сразу думаю, что следующая новость проплачена была девушками, потому что исследование тут подъехало, что умная жена снижает риск скоропостижной смерти у мужчин на 50%.
1: Ну, учитывая мужскую смертность, жены не сильно умные.
2: Образованные жены...
3: Но вы дольше стали жить!
1: Конечно!
3: Дольше, конечно!
1: По сравнению
3: конечно.
1: С 15 веком, да.
2: Это что же, жены не слишком...
1: Там как бы и жены рожали в 13.
2: Короче, образованные...
3: Не умные, а мудрые, наверное, или прямо умные.
1: Мудрые.
2: Нет,
1: ага,
2: вот, сейчас я поясню.
3: Давай.
2: Образованные жены отслеживают не только свое и его здоровье, но и мужское соматическое здоровье. Ну, то есть там ментальное, вот это вот все психологическое. Наличие брака и заботливой женщины рядом – один из факторов, который может положительно влиять на продолжительность жизни.
0: А я всегда это говорила.
3: Так она может быть заботливая, но не образованная.
1: А что вы оправдываете?
3: Без высшего образования, но заботливая или наоборот.
2: Мне просто интересно, это только на браке распространяется или на тесные коллективы, там где-то в офисе тоже имеет место быть.
1: Слава богу, я вас вижу только 4 часа.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Брутальный кроссовер Havail H3 Virginas от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Virginas на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лето. Я и шарен, как котлета.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области жара сохранится. Плюс 31-33 выведели и в Североуральске к вечеру обещают сбрызнет. Дождик обещает и в Каменске, но временами и температуру до плюс 34.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и тоже к вечеру пообещали кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 32-34.
8: Pilot FM.
9: Реклама.
8: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
9: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
8: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 27 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 28 июля. На календаре у нас впереди такие события в эти выходные.
1: У нас большие выходные, да, в том числе и День города. И вот сейчас у нас пойдет речь о большом мероприятии, которое будет проходить 1 и 2 августа. Это большой фестиваль энергии РМК. И у нас в гостях Матвей Минибаев, он представитель русской медной компании. Валерия Захарченко, она амбассадор направления РМК «Экстрим». И райдер по самокату Константин Вахмянин. Мы вас рады приветствовать, господа.
2: Привет.
3: Привет.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, вот хотелось бы узнать, чем в этом году вообще жители города порадует энергия РМК и какие у нас будут площадки активности, потому что я тоже буду задействован в этом большом мероприятии. Расскажем поэтапно, что будет происходить в квартале.
4: Ну да, на самом деле в прошлом году у нас было достаточно грандиозное мероприятие, мы задрали планку качества и в этом году обязаны, во-первых, сделать не хуже, во-вторых, еще больше удивить горожан и сделать много сюрпризов и каких-то так новых активностей. Вот, ну, начнется все с открытия памятника, у нас подарок городу, памятник Архангелу Михаилу, вот, далее парад спортсменов, ну и наши зоны, которые стандартные в прошлом году были, падл начнет работу, ринг открытый, где будут соревнования по боксу, кикбоксингу, зона Дакар с машинами, выставка.
1: Да, мы там будем с Сергеем Корякиным людей встречать.
4: Да, главная сцена, у нас 4 хедлайнера в этом году, очень крутые, во-первых, не лето, ну, отдельное представление не нуждается для Екатеринбурга, Тимати, Кеймаро, ну, это такой...
1: Это прямо интересно, я сам хочу остаться на выступлении, прям посмотреть, потому что его в России не часто можно было...
4: Его в России нет, ну, этот трек вот этот, Let's Go!
1: Да-да-да.
4: Верните мой 2007, так что миллениалы всех ждем вас у нас, вот. И Вономур, это тоже такой восходящая звезда электронной музыки, сейчас рвет вообще танцполы по всей Европе, в ТикТоке вирусится, в общем, ну, на все вкусы и направления тоже можно посмотреть. Далее зона РМК поиска будет работать, где веревочный парк у нас, ну, и RCC Extreme, об этом у нас ребята подробнее могут рассказать.
1: Валерия, расскажите, пожалуйста, что конкретно будет из видов спорта экстремальных, стритовых, каких-то дисциплин представлено у вас?
2: Да, всем доброе утро. Вообще, на самом деле, у нас планируются очень насыщенные программы на нашей зоне РМК Экстрим. У нас придет кубок РМК Экстрим. Это уже традиционные наши соревнования по самокату, по BMX, по скейтборду. И в этом году также мы включили ролики в нашу программу.
0: О, классно.
2: Потому что это очень реально такое насыщенное, интересное направление.
1: Но роллеры
2: очень
1: сейчас
2: популярно.
1: По факту роллеры много тренируются на Большаково. Я просто прям вижу,
2: есть,
1: как
2: такое,
1: они прямо
2: конечно,
1: там
2: вообще у нас такой ажиотаж. Очень круто на самом деле. Но они также приезжают и на Архангел. У нас там как раз скейт-парк наш обновился. Он стал еще больше. Сейчас это рекордные масштабы. 5000 квадратных метров.
1: 5000?
2: 5000 квадратных метров. И это 5 зон. Там сейчас 2 эйр-зоны огромные. И вот как раз мы, и также памп-трек мы еще поставили в этом году. Вот сейчас как раз там уже финальные монтажные работы. И вот уже 1 августа на фестивале энергии РМК мы уже покажем всю мощь нашей экстремальной движухи.
1: Вот, Константин, слушай, ты как спортсмен, ты же достаточно молодой райдер, да? Тебе 20 лет всего?
5: Да, да.
1: Слушай, а кто-то приедет из таких, на чьё выступление ты бы сам прям посмотрел? Ну, есть какие-то спортсмены или там отдельные дисциплины, которые тебя задевают? Прям хочется... Вот эти ребята приедут и покажут высший класс.
5: Ну, 1-2 числа будут проходить как бы городские соревнования и будут участвовать местные ребята, которые вот постоянно весь сезон катаются, тренируются. Тем более сейчас вот парк на Архангела стал больше, тренировочных зон стало больше, возможностей для тренировок тоже стало больше.
1: Слушай, а резко вырос уровень, ну, наш по сравнению, допустим, с центральными округами или вообще в целом по миру?
5: На самом деле, да. Если сравнивать прошлый сезон и вот этот, в этом сезоне ребята начали кататься куда лучше, чем в прошлом.
2: Какой
5: учились
2: твой...
5: делать сальто разные.
2: Какой трюк делаешь?
1: Короночка есть какая-то?
2: Самый-самый.
5: Да, есть фирмы. Один, так скажем, коронный трюк, который я делаю на шоу, когда выступаю. Называется... Бэкфлип, оппозит, донна флип.
1: Ну, то есть это заднее сальто.
5: Заднее сальто, и самокат остается на месте, да.
1: Прикинь,
5: есть, я
1: вокруг самоката.
5: От самоката.
1: Кайф! Лина сейчас себе пытается представить, вообще бабушку удивил. Это, скажи, пожалуйста, ты самый взрослый среди райдеров или есть постарше ребята?
5: Ну, по Свердловской области в дисциплине самокат-парк я один из старших, да. Ну, то есть там ребятам им по 18, по 19, по 17 лет, кому-то даже 16.
1: Ну, мы с удовольствием придем и за тебя поболеем. Валерий, еще быстренько вопросик к вам. Сам по себе кубок среди экстремалов и различные виды спорта, можете хотя бы по расписанию сказать, в какое время будет проходить? Потому что первое, второе, это целых два дня, с утра и до самого вечера будет все идти.
2: Да, конечно, у нас сам кубок пройдет 1 августа. Угу. Он пройдет у нас примерно, ну, в 11 часов у нас начинаются регистрации, раскатки, где-то в час 30 мы уже начинаем соревновательные заезды, и в 15:30 у нас, скорее всего, будут как раз-таки BMX, представлены скейтборд. То есть у нас, смотрите, вообще, ну, по идее, нужно прийти часам к 10, к 11.
1: Утро.
2: Да, пройти регистрацию, и там уже по зонам спортсмены будут проходить. Допустим, я вот спортсмен на самокате катаюсь, я хочу сегодня там пройти соревнования в стрит-зоне, или там, наоборот, в эйр-зоне, или, наоборот, на памп-треке. То есть здесь выбор за каждым остается, и ты можешь как раз прийти и уже на месте выбрать, что ты хочешь.
1: Угу. Матвей, еще пару вопросиков по поводу того, что добавится в этом году, есть ли какие-то еще фишки, которые в фестиваль энергии РМК включены?
4: Конечно, да, у нас добавится к баскетболу еще мини-футбол, также будут тренировки по пилатесу, ага. Запись ограничена, поэтому успевайте записаться заранее.
1: Там на оба дня можно, да, записаться?
4: Да, вот. Ну вот, веревочный парк появится, вот, ну и как бы программа, в принципе, будет очень разная, там дрифт, к примеру, будет в воскресенье возле главной сцены. Вообще концепция энергии РМК, что вы приезжаете туда всей семьей, и на каждый возраст можете найти какие-то активности, что будут интересны, там, детишки пойдут в RC-экстрим, там, или на веревочный парк, там, вы, жена на пилатес, вы пойдете там, посмотрите единоборство, в общем, в принципе, развлечения, да.
3: Это же все бесплатно.
4: Все бесплатно, да.
1: Да, так самое главное, что большая программа на оба дня, и она прям вот с самого утра начинается.
0: Вы представляете, какое количество людей?
1: Так мы ты нам не говори, в прошлом году было 100 тысяч за два дня. Я сам удивился, когда люди просто прибывали и прибывали и прибывали и прибывали.
0: А что с парковками, кстати, там?
1: Где парковаться людям? Я заранее хотел предупредить, что, наверное, лучше все-таки машины оставить дома, вот честно. Потому что я по собственному опыту знаю, что прилегающие территории, там, которые даже соседние районы, когда народу такое количество, заставляют, поэтому я вот свою машину просто оставлял и приезжал так.
4: Ну и заставляет и перекрытие, все-таки требования безопасности полиции, периметр как бы ограничивает, поэтому, да, там...
0: Такси или общественный транспорт?
1: Потому что там больше всего, конечно, торговые центры взвыли.
0: Мега-эмиссию.
1: Закончились, да-да-да. Ну и еще раз по расписанию. Первый день будет открытие памятника, потом большое шествие, вся программа, о которой мы говорили, плюс шоу, это выступление артистов. Во второй день много автоспорту будет уделено внимание.
4: Да, да, так и есть. Ну, программа, у нас есть канал «Энергия РМК» в Телеграме, подписывайтесь, вся программа будет выложена, все обновления, ага. В общем, там можно следить в онлайне, задавать вопросы, мы, конечно, на все ответим.
1: Я нам с вами желаю хорошего настроения людей
0: и
1: побольше.
0: Погоды.
1: А нас не остановит погода. Мы в зоне, где уникальные машины будут выставляться, будем рады всем и в дождь, и в югу, хоть зимой вообще, без разницы. Мы сейчас будем принимать звонки, впереди у нас игра под названием «Это может знать каждый». 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
6: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
13: Подробности на мотивтелеком.ру.
14: Скидки от 50%? К
9: Кажется, у меня солнечный удар.
13: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
14: Это не ремонт, а отдых какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
15: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
17: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
18: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
19: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг». И в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-детейл.ру.
20: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 17 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс. Это может знать каждый его спонсор ООО СЗУ ГМК «Космонавтов 108».
3: Срочно прямо можете дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. У нас для вас есть призы из копилки. Кстати, тут ребята принесли и различный мерч, рюкзачки, так что вперед. Звоните, отвечайте на вопросы, выигрывайте. Кто на связи? Доброе утро.
2: Привет.
3: Алло.
4: Алло, да, слушаю.
3: Да, привет. Как зовут тебя?
4: Сергей.
3: Кем работает Сергей?
4: Работаю в охране.
3: И какой-то объект серьезный, что?
4: Да нет, просто обычный объект. Охраняем.
2: Сережа, а у тебя есть собака?
5: Или оружие есть? Какое-нибудь? Ну, чтобы охранять.
2: Мы просто собака. Сегодня, у нас вопросы будут о собаках.
3: Ты собаковод?
4: Да, у меня мальтипу.
2: Ой, у меня тоже.
5: Ой, какая собака-защитник, дядь. Залижить.
3: Я себе прям представляю. Знаешь, я вот тоже тут недавно обсуждал, оказывается, породы мальтипу не существует.
2: Ну, в международной
6: классификации. Типа она искусственная или что?
3: Да нет, она просто, у всех пород же есть определенные стандарты, параметры, стандарты, а у этой нету.
2: А поэтому... там что попало уже.
3: Да, да, какая помесь пуделя с баллонкой получилась.
2: Классные, да.
3: Слушай, для тебя мы приготовили, как уже сказано, 3 вопроса. Вопросы для собаководов, ответишь правильно, получишь приз.
2: Итак, скажи нам, какая из этих команд собаки означает «смирно»?
3: Куш, аборт, тубо.
4: Куш, аборт и тубо.
3: Не аборт.
6: Не аборт.
3: Куш, аборт, тубо.
4: Наверное, куш.
3: И это правильный ответ, да. Молодец.
2: Свою-то не тренируешь собаку?
4: Да не, она маленькая совсем. Ну, точнее, у меня просто вес маленький. Ее не зачем тренировать.
3: Ну, зря ты так. Конечно. Давай следующий вопрос.
2: А вот какую разновидность овчарки называют колли?
3: Южно-русская, немецкая, шотландская. Ой, это легко.
2: Овчарка колли.
4: Либо колли. Шотландская, либо...
3: Немецкая, либо южно-русская.
4: Мне кажется, южно-русская.
3: Ага, колли оттуда пошли.
6: Разновидность овчарки.
4: Ну, либо шотландская. Шотландская, наверное, лучше.
3: Ну, конечно, шотландская, да.
2: Ну и такой еще вопрос. Какая из этих пород собак существует на самом деле?
3: Вот тут сложно. Хакамси или хакамси, шантей, каталбурун.
6: Последний как название страны больше.
3: Каталбурун. Каталбурун, шантей или хакамси.
2: No.
4: Так, а еще раз.
3: Еще раз. Какая порода собак существует на самом деле? Хакамси, шантей, шаталбурун. Ой, каталбурун.
4: Первый вариант, наверное.
3: Хакамси?
4: Хакамси, наверное, да.
3: Ну что, мы принимаем твой ответ. Я-то бы шантея выбрал. Честно.
2: Как-то звучит, да?
6: Ну,
2: как-то...
6: Она танцует под шантей.
3: Да-да, под шафе. А на самом деле существует каталбурун, прикинь. Так что тут...
6: Необычная тоже. Искусственная порода. У них, по-моему, нос раздвоенный еще. Их
2: чего?
3: Ну-ка, забей. Каталбурун.
6: Ну, не как вы представили, а немножко по-другому.
3: Все, теперь понял, кто. На спаниеле чем-то похож. Угу. Но ничего, не расстраивайся, Серега. Хорошего тебе дня. Давай кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
9: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
7: Высокие потолки до 3 метров.
9: Система очистки воздуха и воды.
7: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, 9:25 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта» и давайте поговорим о кофе. Я пока не выпил кофе вот это вот. Значит, тренды приносят российским кофейням до 30% дополнительной выручки. Вот все говорят, что кофейни уже схлапываются, все ноют, что денег нет, не пьют кофе-зумеры. Но это на самом деле не так. Для того, чтобы привлекать к себе покупателей, тусовщиков, кофейных кофеманов, на самом деле не кофем привлекают. А чтобы оставаться в плюсе, побеждает тот, у кого, допустим, шахматный или книжный клуб при кофейне.
4: Вайбом
3: и клиенты,
4: привлекают.
3: Да, конечно, в основном зумеры, и кайф они ловят не от кофеина, вот как мы, о, кофеин, надо закинуться, а именно от вайба, от атмосферы. Вот, просто считается, что на кофе сидят именно миллениалы, но кассу делают не они. Мы что там, взяли немножечко или дома себе сделали и идем пьем. Вот, ну а в кофейнях вот сидят и балдеют именно зумеры. И наша молодежь из 95% состоит из матча и латте на кокосовом. И не пугает
4: даже... Это не кофе, по сути. Да,
3: не пугают даже конские цены. В Москве, например, 600 рублей за 0,4 – это прям норма. Это уже прям обычное
5: просто,
3: дело.
5: Просто кофейня – это то место, где ты можешь просто ограничиться кофе. А вот если ты пошел куда-то в рестик, там, в бар, еще ты ограничишься, понимаешь? Поэтому, да, в чем-то это правильный выбор. Ну и плюс, ребята-то как бы неспроста сидят на этих напитках, они многие без алкоголя вообще.
3: Да, конечно.
5: И, конечно, они там тусуются, работают, где-то при кофейнках мини-коворкинги организованы. У нас по центру города вот так вот пройдешься, там в этих кофейнях места нет. Реально, в некоторых центральных местах там просто прямо ажиотаж. Взял себе человек кофеек с десертиком и сидит себе целый день в ноутбуке, я вот смотрю.
3: Десертик — это уже...
5: Но это просто...
4: Это уже косарик, я бы сказал.
5: Это на целый день.
3: Да. Ну, а теперь к действительно важной информации, Александр. Я не могла тебя этого скрывать.
0: Да, я отгадаю. Ну, инопланетяне.
5: Расшифровали все-таки видео, которое выставили.
3: Твое видео? Нет. На днях в Кыштыме заметили оранжевое, ярко-оранжевое НЛО. Объект недалеко от озера Анбаш. Это то самое озеро, рядом с которым нашли Алешеньку. Значит, по словам людей, которые видели этот объект, он примерно минут 10 висел неподвижно в одной точке, а потом резко исчез. И в соцсетях появились и видео, и, конечно же, вокруг этого сразу развернулись споры, потому что это то самое место. То ли они вернулись за Алешенькой, то ли еще. Ну, короче...
5: Что, долго летели?
4: Пьяный заблудился просто, не мог дорогу найти.
3: Ну, на самом деле, там же еще планировалось мероприятие, большой слет. Спустя
5: слет тех, кто их ищет.
3: В 96-м году и как раз 30 лет, понимаешь? И там действительно очень серьезное дело. И говорят, что прямо...
4: Мне кажется, этот кыштымский карлик с нами работает в одном коллективе.
5: Нет, короче...
3: Ты все знаешь, рассказывай.
5: Тут же недавно абсолютно вот обнародовали кадры, где два летательных аппарата, прям сложных таких, интересных, не там какие-нибудь шары.
3: Это в Москве,
5: тебе,
3: которые нет, этот, из фабрики звезд парень видел.
5: Нет, это америкосы обнаружили. Тот, что парень из фабрики звезд, у него там такие были.
3: Вызывайте Катю Лев, знаешь.
5: Просто я когда посмотрел, думаю, а че никто об этом не разговаривает вообще?
3: Замалчивают,
0: закрещивают. Сашка, блог про это.
4: Нет, надо новое шоу воскресного дня сделать
5: просто
4: вместо техосмотра.
5: Они прямо обнародовали кадры, что вот как бы есть. И я так понимаю,
3: вот как бы
5: что
3: есть, конечно.
5: Вот на фоне всего, что происходит, как бы и уже и не до инопланетян там людям.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама.
2: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар», зрелищный дрифт, турниры по единоборствам от RCC, городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
9: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:35 в Екатеринбурге. Сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера и Санек уже на посту. Давай рассказывай, как там.
2: Доброе утро. Наблюдали за объездной, но пока это спокойно, как бы в спокойном режиме народ подразъехался. Затруднения в районе развязки Щербакова и Кольцова все еще сохраняются по объездной. Там все это связано из-за аварии в начале базового. Затруднение на Щербакова со стороны самолетной до Уктуса. Также в районе Ювелирки и улицы Шварца по 8 марта на Московской в направлении Волгоградской. Я так понимаю, что там правый ряд больше жжет. Щерс, Амундсен, Московская. Вот тут как-то на развязке сильно добавилось народу. Затруднения также по объездной перед Амундсена подросли. Также остаются затруднения через совхозный пивзавод в направлении Вторчика. Затруднения в движении стали серьезнее на Старом Сибирском тракте под Калиной в оба направления. Авария произошла на Шевской после кладбища. Придется постоять со стороны фронтовых бригад. Затруднения по Ленина пропали в районе Кольца Луначарска. А вот по Малышево перед Восточной, наоборот, вырос трафик плотный от Бажова. Также есть повышенная плотность в районе Бебеля, Таватуйской. Там тоже ДТП, но не сильно большое, поэтому в любом случае выбирайте заранее пути объезда и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литера И.

0: катапульта.
1: Таких приколов я не видел еще, парни.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро. 9:40 в Екатеринбурге.
4: Ребята, смотрите в нашу онлайн-трансляцию, открывайте ее на сайте pilotfm.ru, с главной страницы нажимаем кнопку «Смотреть». Видим перед собой две картинки и дозваниваемся по телефону 237-104. Надо расшифровать словосочетание, очень легкое. И, конечно же, получить приз.
3: От нашего спонсора это МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского.
4: Ну, мне кажется, проще и придумать нельзя было вообще.
5: Ну, мало ли, можно тоже, знаешь,
4: по-разному. Просто открываем веб-камеру, все сразу становится понятно. И главное, набрать вовремя наш телефонный номер. Мы доступны в телефонах, планшетах, стационарных компах и ноутбуках. Пользуйтесь помощью друзей, коллег, семьи. И, конечно, правильно набирайте наши цифры 237-104.
5: Подарок классный. 2 билета на фестиваль «Послушайте», который
3: это
5: будет.
3: Это вот 1 августа будет, да, в День города.
4: Ну и, конечно, еще раз напомню, что если вы в онлайн-трансляцию не смотрите, то нет, тогда нет смысла звонить. Вот звонят только те, кто открыл. Алло.
3: Привет.
6: Привет.
4: Алло. Ну, говори в телефон, пожалуйста. Жаль, человек, видимо, передумал. Пытался проверить. Что у нас там? У нас, конечно, прямой эфир. Ребят, звоните. Те, кто подключился к нашей онлайн-трансляции, мы доступны в интернете все 4 часа, поэтому смотреть-то можно постоянно. А те, кто сейчас находится конкретного экрана, могут еще и выиграть приз. Надо-то всего делов посмотреть, расшифровать.
3: Назвать картинки даже, так скажем.
4: Да, расшифровать особо не надо. Очень легкое задание.
3: Алло. Так, еще один сорвался.
4: Четвертая попытка команды радиослушателей дозвониться.
5: Там уже жарко, поэтому все плавится.
4: 237-104. Ну, давайте, у кого там кондиционер хоть немножко работает, пожалуйста, набирайте наши цифры.
3: Алло. Алло.
4: Да-да-да, привет.
5: Говори.
3: Но мы же тебя слышим.
4: Ты же дышишь. Ты же дышишь в телефон. Кто на связи?
5: Ты жив.
3: Но он, видимо, не хочет разговаривать.
4: Давай следующий.
3: Ладно.
4: Звонок. Вообще, я...
3: Алло.
4: Вот, наконец-то, сразу позвонили. Алло.
3: Алло.
4: Да, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: О, ну, наконец-то. Как зовут вас?
6: Виктория.
4: Виктория. Ну и что зашифровано-то?
6: Да. А напомните, пожалуйста, еще раз.
4: Надо в веб-камеру смотреть. Ты в веб-камеру смотришь?
6: А, нет.
4: Виктория, ну, я же говорю, не надо звонить, если не смотришь. Там же картинки показывают.
3: Да, конечно.
4: Хорошего тебе дня, давай следующий звонок примем. 237-104. Ну, кто там? Давайте, успевайте, ребята. Же надо просто зайти, посмотреть и все.
3: Алло.
4: Доброе утро.
3: Привет.
5: Че, сегодня все такие скромные.
4: Не, мне кажется, это один...
5: Здравствуйте.
4: Вот он. Ну, представься, давай.
5: Как зовут тебя?
7: Меня зовут Сергей.
4: Сереж, что с тобой происходит? Давай это, к кондиционеру пересядь. Что изображено? Давай.
7: Мелодия и танец, танго.
5: Ну, не мелодия, это же музыка.
3: Музыка, да.
5: Музыка и танцы, конечно.
4: Да.
5: И, кстати, будет и кино, и шахматы. 1 августа в парке Маяковского пройдет ежегодный джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». Будет музыка, танцы, выступления различные. На сцене Александр Эвскляр и тромбон-шоу Максима Пиганова, Варвара Визбор. Все подробности на сайте Летнего театра. Мы тебя поздравляем, Сереж, ты получаешь 2 билета на фестиваль «Послушайте».
8: Порадуйся хоть немножко.
5: Да.
4: Кричи, катапульта, вот. И не клади трубку. 3-4.
7: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Эвскляр и Максим Пиганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
11: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
0: строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
10: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
8: Тепло ли тебе денется?
12: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
8: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
13: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
14: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: В Монетке качество на высоте. Сыр королевский 200 грамм. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
16: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
17: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
16: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.

0: утро, 9:51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радиопилот будут новости.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радиопилот. В Екатеринбурге ограничили скорость трамваев и троллейбусов из-за жары. Троллейбусам разрешили ехать не быстрее 30 км в час, трамваям не быстрее 35 км. Ограничения ввели, само собой, чтобы снизить нагрузку на перегретую контактную сеть. Сыплются фотографии из соцсетей, что в общественном транспорте вчера в выходные плюс 43, плюс 45 было в салоне. Кошмар. Это просто баня. И снаружи, и внутри очень тяжело, конечно, передвигаться.
1: Да, в общественном транспорте я смотрел на людей.
0: Только бедных, метро
1: где
0: выигрывает.
1: Где нет кондиционера, конечно, это беда.
2: Мошенники снова придумали новую схему. Начали специально оставлять банковские карты в банкоматах, чтобы вымогать деньги у случайных людей. Об этом предупредили в МВД. Когда человек поднимает якобы забытую карту, рядом тут же появляется ее хозяин и подставные свидетели. На самом деле схема уже давно такая. Действует она на вокзалах, я знаю, на улицах, где-то в центре, теперь еще и около банкоматов. Обвиняют жертву якобы в краже и требуют заплатить, чтобы уладить вопрос на месте.
3: Взрослый человек, может, и не возьмет, а подростки, дети тут же на них тоже могут накинуться, запугать и все, понеслась.
2: Да, либо пенсионеры по непониманию, либо нужно тут же вызывать, если это банкоматы где-то при банках, охрану,
3: само собой охрана, если это где-то в торговом центре, сразу отдавать либо на кассу, либо там администратор, прям тут же. Но если эти тут же подходят.
2: Да, у себя не оставлять в любом случае. А россиянки в Турции украли пахлаву в отеле и попытались смыть ее в унитаз. История, конечно, 10 из 10. А под конец отпуска девушки, видимо, решили увезти с собой немного халявы, набрали бесплатных сладостей на all-inclusive на шведском столе. Их заметили, само собой, сотрудники и сказали, что это запрещено правилами отеля. Либо оплачивайте украденное, либо вызовем полицию. Девушки решили избавиться от улик, смыть все сладости в туалет, в унитаз. Не получилось, унитаз быстро засорился. В итоге они и штраф заплатили за сломанный туалет, и за сладости, которые вынесли, и остались без сладости.
3: Какое днище! А я еще помню, люди раньше брали в бутылки и переливали бесплатный алкоголь. Помните вы это? В полуторке, и потом везли еще.
2: Да, было такое. Было такое. Это насколько жадным надо быть, чтобы так делать.
3: Все, отработать по полной.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А.
1: А сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области жара сохранится. Плюс 31-33 в Ивделе и в Североуральске к вечеру обещают сбрызнет. Дождик обещает и в Каменске, но временами. И температуру до плюс 34.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность. И тоже к вечеру пообещали кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 32-34.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: 211, а трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
5: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
6: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1:10 в Екатеринбурге, за окном плюс 28 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 28 июля, и на улицу уже лучше не выходить. Там
1: плюс 30. Ну, а что делать, 30, если надо? Ну, 30. В общем, терпеть, еще один денечек пережить.
2: Денечек, избегать, мне кажется, вот таких открытых пространств, потому что можно легко
0: избегать,
2: получить.
0: Ты знаешь, солнечный удар. Я как что? Свадебный регистратор вчера вот на таком открытом пространстве в 2 часа дня вела регистрацию.
1: Они в обморок не попадали?
0: Или? Жених был в костюме. Я не знаю, как он это все...
2: Это их выбор, они сами так решили.
3: Ну, чего делать-то? Сами выбрали. Сейчас только терпеть.
1: Я говорю, хуже только с похмелья просыпаться. Вот такую погоду мучиться.
2: Так говоришь, как будто ты сегодня с похмелья проснулась.
1: Обгореть и с похмелья мучиться.
3: Я вообще, когда такие вот погодные условия начинаю смотреть, тут говорят, опять лидируем, опять... Нет. Ну, понятно, дожди, они так или иначе пойдут. Я просто к тому, что опять рекорд поставили за всю историю наблюдений. Да не, я помню, у нас как-то 37, 38, да, 39 было,
2: рекорд,
3: и 42
2: я так
3: было.
2: Понял, по конкретному дню, вот именно вчерашнему. А в 23-м году, даже помню про это вопросы, делали... Был абсолютный рекорд, плюс 40 градусов. Так что, ребята...
0: Но пока в этом году, в этом, в 2026-м, вчерашний день был самый жаркий.
3: Но сегодня тоже будет жарковато, поэтому те, кто будет передвигаться по улице, не забываем головные уборы, я вижу людей даже с зонтиками, и водичку с собой, тут как раз про водичку новости. Поговаривают, японскую похудательную воду завезли в Россию.
0: Это какое?
2: Озимпик?
3: Типа, да. Короче, по словам производителя, действительно помогает расщеплять жиры всего с одной бутылки в день.
1: С одной капли.
3: Не, ну если ты при этом фигачишь в зале, конечно, она поможет расщеплять тебе жиры.
1: Что там добавлено?
3: Да там... Экстракт рисовых отрубей. Ну, фигня. Ну, это же, ну, это вранье.
2: Это самовнушение обычное.
3: Да, конечно, да. Ни сахара, ни калорий в ней нет. Да, в воде в обычной и так нет ни сахара, ни калорий. Если что. Вот обычная вода, очищенная, которую продают в магазинах, а ее проходит там, она либо 3, либо 5 стадий очистки, проходит обычная водопроводная вода.
0: Mm-hmm, да, да.
3: Вот, ее можно пить спокойно и при этом худеть.
0: Просто там же
3: при
0: есть этом витамины надо... даже.
3: Конечно, только при этом надо фигачить, тренироваться. Просто так, лежа на диване, не расщепляется ничего, да, кроме твоего мозга.
1: Жаль.
3: Да. Люди просто все ищут какую-то волшебную таблетку. Это просто название такое, типа «худая вода», знаешь. Там
1: худая.
3: Еще «выживая».
2: А если мне, не знаю, облиться или ванну принять?
3: Сережа, да хоть клизму ставь, без разницы.
2: А это идея. Вот клизма, кстати, поможет.
3: От клизмы будет хоть какой-то временный эффект, понимаешь? А так-то что? Можно назвать как угодно. Просто препараты, которые блокируют именно там аппетит, еще что-то, какие-то конкретные вещи, это одно. На них худеть проще, потому что тебе не надо думать, куда пойти и что сожрать. А вот физическую нагрузку никто же все равно не отменял.
0: Конечно.
1: Все, поэтому что? Отпустите меня сегодня на петлях заниматься и...
3: В петлю тебе? Полезешь в петлю?
2: Только если видео пришлешь, Лина, без этого не отпустим.
3: Что только бабы не делают, чтобы подергаться как-то по-новому и в петлю готовы залезть и так далее. А самое смешное, что вот эти все упражнения, как бы, ну да, это все можно там использовать. Это все же для разнообразия, потому что никто базовых упражнений с теми же приседами и весами не отменит для того, чтобы тело было красивым и подтянутым.
1: Линка, все равно иди.
3: Иди.
2: Надеюсь, твоего тренера зовут мистер Грей. Иначе все это бессмысленно.
3: Нет, с видеоотчетом, конечно.
1: Миссис Грей попрошу.
3: А, у вас такой кружок?
1: Да.
3: А вам там для разнообразия мужик в петле не нужен?
2: Для мотивации.
3: Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра, которая называется «Секундомер». 237-104. Звоните, отгадывайте песню, выигрывайте призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах?
4: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
9: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
10: Проектная декларация на сайте nos.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
12: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
13: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
12: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
13: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
14: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
15: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20%. В ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
16: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте nos.dom.rf. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-edb.ru.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.
19: Бабах!

0: а секунда свысока.
1: Секунда, мир, катапульты.
2: Доброе утро, 10 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Спонсор конкурса «ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет.
3: Вот прямо сейчас можете дозвониться по телефону 237-104 и угадать песню, которую мы для вас приготовили, выбрав одну секунду из тех 10, которые мы для вас приберегли. 237-104, наш номер, набирайте, попадайте в эфир. Понимаю, что сейчас, конечно, жара делает свое дело. Народ даже телефон в руки брать не может.
2: Настолько он тоже нагревается.
3: Все раскалено. Кстати, да.
2: Нагреваются
3: телефоны. У многих начинает это сбоить сотовая связь. Еще раз оставайтесь на связи, ребята. Будем с вами общаться. 237-104 это телефон для тех, кто хочет угадать песню в нашей музыкальной игре. Я последнее время угораю за всякие эти... Ну, мелодии нейросетевые слушаю периодически. Думаю, ничего себе вообще. Лет через 10 одна нейросеть будет везде. Алло.
2: Но песня у нас не из нейросетки. Алло.
4: Алло.
3: Да, привет.
4: День.
3: Как зовут тебя?
4: Дмитрий.
3: Делай потише приемник, Дима. Давай общаться. Кем работаешь?
4: Я занимаюсь проектированием.
3: И что проектируешь? Здания, машины?
4: Дома. Железобетон, металл.
3: Жилые?
4: Да.
3: И какой район можно посмотреть в твоем исполнении?
4: О, несколько районов в Москве и в Академическом. Угу, и так в городе понемножку.
3: Подожди, а ты в Москве прямо проекты твои выстроены?
4: Да.
2: А интересно было бы посмотреть.
3: А что ж ты не переехал в Москву еще до сих пор? Или это было такое-то? Шабашка.
4: Сейчас удаленно можно все решать.
3: Ну да.
4: Киберпроектировщики.
3: Киберпроектировщик.
2: Как звучит-то круто.
3: Ну ладно, киберпроектировщик. Вот у нас есть 10 секунд из популярной песни на русском языке. Выбирай, какую тебе поставить по счету из наших 10.
4: Пятую.
3: Она для тебя прозвучит трижды. Надо сказать, кто поет и как песня называется. Первая попытка. Поехали.
5: Этот воздух, как вата.
3: Этот воздух, как вата.
2: Еще раз.
3: Вторая попытка.
5: Этот воздух, как вата.
3: И третья.
2: Все?
4: У голос, как у Ума Турмана, больше я ничего не знаю.
6: Ну это да, это
3: Ума Турман. Турман и есть, только надо отгадать, что за песня.
6: Это их стилек, ну немножко...
2: Это что-то новенькое, да, я так понимаю?
6: Новенькое.
4: Новенькое, Ума Турман?
3: Угу. Да, прикинь.
2: Так, ну, давай.
4: Там что-то с воздухом, что ли?
3: Нет, давай, думай, считаю до трех. Раз, два, три.
2: Ответ.
4: Не знаю.
3: Жаль. Ну ничего страшного, мы тебе желаем хорошего дня и хорошей работы, даже на удаленке. Следующий звонок примем. 237-104. Ну что, сейчас осталось только сказать название песни. Алло.
2: Алло. Алло.
6: Да что это? Щекотка такая.
3: Да, как зовут тебя?
7: Арарат меня зовут.
3: Арарат, ну и что за песня?
7: Что говорите?
3: Песня, говорю, какая?
7: Жал, что там глухой.
3: Понятно.
2: Что?
3: Не расслышал
2: это не
3: я.
2: Та песня.
3: Это не она.
2: Да.
3: Дальше, следующий звонок, 237-104. Ребята, кто догадался, что за песня Умы Турман у нас загадана? Давайте, вперед.
2: Тем более уже сделали подсказку, что это новинка.
3: О, ну слушай, это вообще
2: Алло.
3: Не сложно.
2: Так, сорвался.
3: 237-104.
2: Кто знает?
3: Надо будет Крестовскому отправить, что не с первой попытки угадали.
2: Алло.
3: Доброе утро.
8: Доброе утро.
3: Да, как зовут тебя и что за песня?
8: Зовут меня Ромыш, а песня «Не стой, танцуй».
3: Абсолютно верно, да, молодец.
2: Классная новинка,
3: звучит
2: кстати.
3: Она, Зарилсов,
9: да,
3: она. Звучит она вот таким образом.
5: Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, эти рваные джинсы тебя к лицу не стой.
6: А, кстати, Ума Турман же будут на Дне строителя выступать 8 августа. Так что скоро под эту песню сможем потанцевать на плотинке.
9: И под эту песню, да, очень много челленджей прикольных с танцами красивыми. Там и сами танцоры, и там просто ребята...
3: Вы Саула-то побили?
9: Нет.
3: Понятно.
6: Вы
3: ну давай, выбирать призы уже будешь за кадром. Кричи катапульта и не клади трубку. 3, 4.
8: Катапульта!
1: На радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «ЭЗ Паритет Региона». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Это я.
2: У меня сейчас вся потребительская корзина забита почему-то школьными товарами. Почему-то рано мои дети. Ладно, я бы начала переживать, но почему дети так
3: начали?
2: Сами? А-а-а. Мама, вот, отложи, я вот выбрала этот пенал, этот рюкзак, это.
4: Ну, видимо, какие-то особенные символикой там выбирают, да?
2: Да, нет, на самом деле. Я говорю, зачем так рано-то? Еще целый месяц. Ну, в общем, в Академии имени Плеханова подсчитали, сколько стоит подготовить ребенка к школе в столице в этом году. 25 тысяч рублей. И мне кажется, это вранье будет дороже. В сумму вошли одежда, канцелярия и ранец.
5: Это какая-то одна одежда на весь год?
2: Это, видимо, без обуви. В общем, стандартный набор для мальчика. Брюки, 4 рубашки, жилет или пиджак, теплые водолазки для девочки, юбка или брюки, 4 блузки, жилет, кардиган.
5: Возможно, 25К?
2: Это еще потребуется спортивная форма, сменная обувь, в кроссовке для улицы. Что это все? Что за магазин такой? Все по 100 рублей, что ли? В общем, еще около 1000
5: остается.
2: Уйдет на канцелярию. Такое вранье!
5: Да,
2: ручки, карандаши, ластик, точилка. Я уже
5: блехановцы, они там далеки от реальности, по-моему.
2: Абсолютно далеки. Ну, в общем, 10 тетрадей, дневник, папка, ранец 2700.
3: Чё?
5: Ранец 2700.
3: Ну, подожди, это средняя какая-то сумма,
2: ну,
3: да?
2: Ну, какая-то средняя
5: нет,
2: сумма.
5: Ну, нет, если ты, конечно, хочешь купить вот просто материю с молнией, то это да, это вот 2700. Да.
3: Вот я сегодня смотрела новый рюкзак для сына, ну, 5K.
5: Это минимум 5K, если он нормальный, ортопедический, да, чтобы да, в хороший. Нем можно было, как они любят, загружать по 200 тысяч книг.
3: Сразу все.
5: Там сразу 9-10.
3: Ну, вот
5: как гадалки, не ходи, половину этой суммы придется выложить за хороший портфель.
2: Вот может быть и хорошо, что немножко заранее я сейчас потрачу, немножко, потом еще потрачу, немножко, потом все равно потрачу. Если вот так вот посчитать, это будет явно не 25 тысяч, даже при том, что я очень ограничиваю, ну, говорю, что так... Ну, немножко
3: ручку
2: свои
3: можно подешевле купить.
2: Аппетиты можно свои подубавить. Я очень такая мамаша практичная.
5: Я знаю ребят, которые, знаешь, там это серьезно прижимаются к подготовке к учебному году. И мы тут тоже что-то как-то обсуждали. Я говорю, слушай, ну, а там канцелярия и так далее. Ну, я, говорит, вообще с сыном беседу провел, чтобы он ручки-то не жрал. Денег стоит. Сейчас это, ручки дороже макаронов.
2: Но вот все равно у нашего, у сегодняшнего поколения нет детства. Не то, что у нас. Тут вот находчивые предприниматели начали продавать антистресс-наборы для битья крапивы.
3: Чего?
2: У нас это было, вот, пожалуйста, выйди во двор и делай это палкой, не знаю, сколько угодно. В этот, и стали продавать целый набор, в который входят семена крапивы, инструкция по выращиванию, понимаете, дебилизм, и палка для ее воспитания.
4: Палка это самое главное.
2: Дропнули ко дню заботы о себе. Ну, как бы заботимся о себе, меньше стрессуем, вот так снимаем стресс.
3: Да, энергию,
2: да, сначала предлагают вырастить крапиву дома или на даче.
3: Это уже стресс.
2: Семена, значит, прорастает все это за 10-20 дней якобы. Потом можно выбрать, как поступить с растением. Либо выпустить пар с помощью палки, либо просто наблюдать за ростом.
3: Либо
2: вот, исхлестать себя. Либо потом наделать себе пирожков. Мы уже вчера вот тоже обсуждали.
4: Да. Предлагаю тур по золотому кольцу у крапивы. Прямо здесь можно выехать.
3: Любой парк выходить.
5: Я думаю, что это, скорее всего, так чисто. У нас история такая, ради веселья чисто. Вот если в какой-то другой стране, я еще могу предположить, они сейчас все начали фанатеть по рецептам из крапивы, там вот из этого всего. Я дам вам наметочку. Я недавно проезжал вот на велосипеде по улице Серафимы Дерябиной, поднимаясь туда вверх, на Ночдиво. С левой стороны там такие плантации крапивы были после улицы Шаумяна. Там можно Там на рассаду нарвать можно себе уже готовенькую.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот. Информация на правах рекламы.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Реклама.
3: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
4: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксономбельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
7: Маршрут перестроен. Через 200 метров. Место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
8: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
3: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:34 в Екатеринбурге. Прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Кравля 182 литра И. Санючек уже на посту. Что там? Рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, сейчас быстренько о скоплениях транспорта. Небольшой ажиотаж в районе кольца Серафима Дерябина. И чуть больше народу сейчас подрастает, все быстрее и быстрее пробка перед Амундсена по объездной с этой же стороны, если от кольца ехать, там авария произошла. С затруднениями в движении район Щербакова на Уктусе, авария произошла тоже ближе к глобусу. Затруднено движение также на Егоршинском, тоже из-за ДТП. И на Шевской из-за ДТП после кладбища перед промышленным проездом. Раскопки продолжаются на проезжей перед Норильской, опять народу много. Затруднено движение под Калиной на Старом Сибирском тракте, больше со стороны декабристов. Затруднение из-за ДТП по Бебеля перед Таватуйской и на юго-западе в районе Московской перед Волгоградской от развязки. В общем, пока как бы такой ажиотаж, да, вот этот вот дневной. Главное, не вскипайте, друзья, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Кравля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Это что такое? Вы что творите? Вы что вытворяете? Вы что разы попутали?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро. 10 часов и 40 минут в Екатеринбурге.
4: Внимание, господа, для вас мы приготовили вопросы, три варианта ответа. И вы можете дозвониться по телефону 237-104, ответить на вопросы, выиграть подарок. Вопросы и ответы очень легкие.
3: Да, спонсор нашего конкурса ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Лаки Моторс» Хавейл Сити на Умельцев 2.
4: Итак, внимание, вопрос для вас о новых технологиях и различных фишках автомобилей. Пожалуйста, набирайте наш номер, успевайте. 237-104, ждем звонка прямо сейчас. Вопрос немного электронный, но в то же время прикольный.
3: Ну и приз у нас хороший, это набор инструментов. Поэтому давайте-ка, звоните, алло.
4: Это сорвался. Так. 237-104, кто на связи? Доброе утро.
3: Привет. Алло.
5: Да, доброе утро.
4: Да, доброе. Как зовут тебя?
5: Василий.
4: Василий, пользуешься ли ты какими-нибудь электронными прибамбасами в машине?
5: Регистратор.
4: Регистратор. Угу. Сейчас же пошли машины не только там с регистраторами и так далее, но еще и с приложениями, которые позволяют управлять. Так вот, внимание, кроссовер Хавейл H7 имеет такое приложение. Оно позволяет удаленно делать что?
3: Помыть окна, подогнать машину к собственнику или включить кондиционер.
5: Наверное, включить кондиционер.
4: Да, конечно. Я вообще такой опцией пользуюсь. Да, блин, какая удобная штука вообще. Включил, машина работает, кондиционер пашет. Может, даже вентиляцию сидений включить, чтобы прийти уже прохладно.
3: А если заранее включать кондиционер? Ну, допустим, в машине там, и потом ее заводишь. Нет? Нет?
4: Итак? Ты не поняла? Нет. Это ты делаешь через приложение в телефоне. Ты можешь, сидя на работе, завести и потом выйти через 10 минут в холодный автомобиль сесть.
3: Ну, ладно.
4: Прикольная штука. Поздравляю, ты молодец.
3: Поздравляем тебя, да, и набор инструментов уходит тебе в подарок.
4: Сейчас.
5: Как он придет?
3: Чего?
4: Как к тебе он придет?
3: А, мы сейчас все расскажем тебе за эфиром, да.
4: Ты не переживай, найдет тебя твой набор.
5: Еще минуточку можно, Александр, передать привет? Город Березовский.
4: А что там?
5: Ну, я живу там, ну и работаю. И привет, завод «Живые Вернер».
4: Понятно.
5: Всему городу Березовскому.
6: Ты передаешь так, как будто накосячил, и теперь хочешь извиниться.
4: Да. Ну, мы поняли тебя, Березе, привет. Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: «Катапульта»
2: на «Радиопилот». Реклама.
7: А что это он на меня так смотрит?
8: Вы ему очень понравились.
7: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
8: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
7: Рэй, подкати-ка поближе.
9: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
7: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
9: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
10: Айвазовский? Подлинник?
11: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
10: Шедеврально.
11: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.
12: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
9: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
15: Утро начинается с кофе, а в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ивановского, 185. 6+.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
0: Катапульта. Бабах!

0: утро. В Екатеринбурге 10:51.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». В Свердловской области откроют третий музей Бориса Ельцина. В селе Будка ударение на А Талицкого района восстановят дом, где Ельцин провел первые годы жизни. После реконструкции его откроют для туристов, и администрация планирует максимально воссоздать исторические интерьеры, а на прилегающей территории создать этакую красивую атмосферу, колоритную атмосферу сельской жизни.
3: Хорошо, спасибо.
2: Как центр притяжения туристов, мне кажется, очень даже. Я вот тут проехал по нашим поселкам, деревням в Свердловской области, там в Пермском направлении, обратил внимание, что очень много вот таких а-ля музеев, домов появилось у нас в области. Это хорошо. А матерей школьников захотели защитить от увольнения. Депутаты предлагают запретить работодателям увольнять девушек по своей инициативе, если ребенку еще не исполнилось 8 лет. Сейчас такой гарантии действует только до достижения ребенком 3-летнего возраста, вот планируют повысить.
1: Не понял. В смысле...
3: Если женщина, у нее есть ребенок до 8 лет, ее нельзя уволить. Предлагается такое.
1: То есть типа за ней закрепить место постоянно, да?
2: Да, да.
1: Это что-то интересное.
0: Почему
1: ну, ладно.
0: После 8 можно? Ну ладно, тоже, да.
1: Ну да, то есть после 8 что, школа, по их мнению, заканчивается? Или ребенок сам уже будет ходить?
2: Вот не совсем понятно. Причем, насколько я знаю, по-моему, даже новость сделали про это, что хотели, в принципе, матерей школьников, ну, которые не полной семье воспитываются, школьники, ну, не увольнять. Но пока все тоже на уровне обсуждений. Вот что на уровне реализации, так это джинсы для мужичков с пушапом для вашего хозяйства. Выпустили их в Калифорнии, встроенный карман специальный, приподнимает хозяйство, обеспечивая удобную посадку.
1: Встроенный карман, там такое ощущение, что туда баклажан подложили просто.
3: Так это как у Круза Кастильо в Санта-Барбаре.
1: Нет, еще больше.
3: Еще больше?
1: Да, ну так прям там видно, знаешь, у меня ракушка хоккейная меньше по размеру, чем у этого.
2: Я так понимаю, там можно регулировать этот размерчик самому. Сделать такой огромный, что там просто будешь всех цеплять.
1: Какая-то ерунда, ей-богу.
2: А стоит эта ерунда? $150 на секундочку. Проще реально самому баклажан или огурец положить.
3: Ничего там нету, значит, там пусто вообще, потому что нормальный парень так не сделает.
1: Еще раз повторюсь, покупается хоккейная ракушка, если уж прям так тебе приспичило. Она бывает 3 размера. И спокойно
0: она
1: себе...
0: Она в виде вот, ракушки или в виде...
1: Она в виде чего надо в виде.
3: Ладно.
1: Поэтому не переживай. В виде ракушки, а? Как у этой, у русалочки.
2: Ариэль, да, из мультика.
3: Это... Я так себе представляла.
1: Нет, она
3: ее
1: больше похожа на кислородную маску. Если что, я принесу тебе подышать.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: Лето, я и шарен, как котлета. Я и шарен, как...
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области жара сохранится. Плюс 31-33 в Ивделе и в Североуральске к вечеру обещают сбрызнет. Дождик обещает и в Каменске, но временами, и температура до плюс 34.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и тоже к вечеру пообещали кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 32-34.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Операция.
9: Реабилитация.
10: Восстановление.
9: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
10: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
9: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
10: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
11: А напоследок я скажу.
4: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту. Хватит это терпеть.
1: Нет, я так как бы наоборот, я это собираюсь силами, чтобы вот отсюда и прям на велике.
0: Кепочка-то есть.
1: Кепочка, ладно, кепочка.
3: Мы тебе из газеты сделали, да, что
1: ли? Да, да.
3: Не треуголка, пилотка, да.
1: Которая как пароход такая, да?
3: Да, я помню, раньше так делали.
1: Что в календаре?
3: Сегодня день пиар-специалиста. Ну, пиарщики, всем большой-большой привет.
1: Пиар-асы.
3: Да.
1: Асы пиара.
3: По народному календарю Кирик и Улита. Вообще это бабий праздник считается. Женщины праздновали День Матушки Улиты, называли ее своей заступницей, а еще день называли Кирики-макродырики.
2: О, это наша любимая. Что делать надо в этот день?
1: Чего?
3: В это время начинались проливные дожди.
1: А при чем тут макродырик?
2: На каждого Кирика найдется свой макродырик, я вот так говорю.
3: Дайте хотя бы одну макродырику.
2: Это девушки так завелись от макродырика.
3: Ой, бабе праздник.
1: Короче, всем здоровья, 3-4.
7: Удачного дня!

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио Пилот.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот о Автобан Запад Плюс. Автобан Импорт на Металлургов 67.
1: Реклама. Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В Автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
10: Категория 18+.

0: Реклама.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар», баскетбол и мини-футбол, зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу, соревнования от РМК «Экстрим», турниры по падлу, хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур», ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум. Высший пилотаж.

0: 11.30 в Екатеринбурге. Прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Итак, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 3 балла. Есть затруднения. Пробка на Московской от Объездной до Волгоградской. Также много машин на Космонавтов от Старых Большевиков до Победы. Пробка также на Объездной от Громова до Амундсена и стоит ИКАД в районе Новомосковского тракта. Еще одна пробка, кстати, небольшая на Таватуйской в районе Маневровой. Там потеряете около 5 минут, а в остальном, смотрю по городу, более-менее свободное движение, ДТП, аварии нет, строительные работы в центре, ну вот разве что на Куйбышево по-прежнему перекрыто, но вроде как обещают уже 1 числа запустить движение трамваев, а к середине месяца полностью открыть этот участок. Ждем с нетерпением, конечно же, будьте аккуратны за рулем, но и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182 литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот о «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67».
1: «Пилот ФМ».
2: Реклама.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм Сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
14: Lucky Motors.
15: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.

0: Очередной музыкальный час на Радио Пилот подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. Численность российской армии указом президента увеличена на 25 тысяч человек. Указ подписан 27 июля. Владимир Путин постановил внести изменения в связи с созданием военно-строительных подразделений, сообщает Интерфакс. По данным официального интернет-портала правовой информации, теперь штатная численность вооруженных сил России установлена в количестве почти 2,5 миллионов единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих. Свердловские власти обсудили безопасность объектов, которые задействуют в единый день голосования. Заседание антитеррористической комиссии провел губернатор Денис Паслер. Он поручил подготовить к выборам участки, временную инфраструктуру и запланировать мероприятия по подготовке членов избиркомов к действиям в условиях возможного осложнения обстановки. Необходимо отработать план действий при объявлении сигналов воздушной опасности, пояснил губернатор. Единый день голосования 20 сентября. В Екатеринбурге побит температурный рекорд. В понедельник воздух в городе прогрелся до плюс 35 градусов. Это максимум для 27 июля. Предыдущее достижение плюс 34,5 градуса было установлено в 1952 году. На время международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, ограничат движение машин с опасными грузами. Как пояснили в мэрии, речь идет о транспорте, перевозящем пиротехнику, легко воспламеняющиеся жидкости, токсичные вещества и прочее. Все, что может нести потенциальную угрозу в дни массового скопления людей. Ограничения будут действовать ежедневно с 6 утра до 10 вечера. О том, каких дорог это коснется, подробно пишут городские ресурсы. Французский форвард Бертран Фурье стал игроком футбольного клуба «Урал». Об этом официально сообщила пресс-служба клуба. Французу 28 лет, он воспитанник Академии Марселя. Самой красивой женщиной Земли стала жительница подмосковного Видного. Людмиле Секрей 39 лет, она воспитывает 4 детей, занимается бизнесом. Финал конкурса «Миссис Земля 2026» прошел в Куала-Лумпуре. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
1: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Завтра обещает нам для кого-то долгожданное похолодание, но не сильно. Будет переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 25.
1: Пилот FM.
4: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и про

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не кидает.
5: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
6: 469 лошадей.
5: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсима.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 28 июля. Еще один жаркий день предстоит пережить Екатеринбургу, но мы сделаем его попрохладнее, посвежее здесь на Радио Пилот. Стартует дневной драйв с 12 до 16. Будем отрываться под классные хиты Imagine Dragons, Alan Walker, Zivert, Black Eyed Peas и другие не менее любимые исполнители. Меня зовут Сергей Королев. Вместе с вами буду классной музыкой наслаждаться. Конечно же, поиграем, послушаем новости. Будет пара новинок в рубрике «Секретная фанатека». И буквально минут через 15-20 послушаем лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта на бис». Делайте приемники громче, устраивайтесь поудобнее и полетели.

0: реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
3: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а отдых какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Большой джаз. Поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Билимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ванамур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар». Зрелищный дрифт. Турниры по единоборству «Мотар Сюси». Городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
6: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тикивалла». Новое имя красок «Тикурилла» в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. «Тикивалла». Ваш дом достоин совершенства.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну вот, пожалуйста, новость вчера облетела, что москвичка с зарплатой 800к...
4: В неделю? В день? Сколько?
5: В месяц?
3: В месяц. Сейчас? 800 тысяч рублей в месяц, почти миллион, лишилась работы.
5: Она сама лоханулась.
3: Потому что она использовала DeepSeek в своей работе. Речь идет о сотруднице московской инженерной компании, по данным СМИ, это ГК «Энергопроф». И она, мало того, что она пересылала там какие-то конфиденциальную информацию по электронной почте, но это как бы еще, да, ок. Но у нее был подключен этот DeepSeek, и через него тоже она что-то там отправляла, загружала, то есть конфиденциальную информацию, коммерческую тайну загружала в эту самую... И как она называется? GPT.
6: Угу.
3: Ну, можно сказать, да, в нейросеть.
6: DeepSeek надо просто объяснить людям, которые не понимают. Это не дикпик, знаешь.
3: Да, вот, конечно. А может быть, все наоборот. Может быть, она туда загружала. И тогда это все понятно, почему ее уволили.
4: Она была директором. Что же она там такое снимала за 800к?
3: Директором по продаже. Ну все, обвинили ее в разглашении коммерческой тайны. И эта история вызвала очень широкий резонанс и заставила многих задуматься о рысках. Ну, как можно что загружать?
5: Я, пожалуй, почищу переписку в чате «Катапульт», и тебе, Сань, советую все гифки.
4: У меня там что, только мимасы.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors», «Металлургов 65А».

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
3: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Солнце детских улыбок. Море восторгов и всплеск отличного настроения.
0: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
0: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург.

0: Зимняя 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Чокопай Матча. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров. Место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок. Следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинес».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. В России впервые с 2023 года открылось больше иностранных компаний, чем закрылось. Больше половины новых регистраций приходится на Китай, за ним следуют СНГ, Турция, Арабские Эмираты и Индия. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил Свердловскому управлению подготовить доклад о расследовании обстоятельств смерти выдающегося уральского ученого-агрария Никиты Зезина. Незадолго до смерти его жестоко избили. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Новый день». Дорожники продлили в Свердловской области ограничения для больших грузовиков на трассах из-за жары. Сегодня днем температура воздуха поднимется до плюс 34, поэтому с 10 утра до 10 вечера по-прежнему действует запрет для фур на автодорогах региона. Уточнить актуальную информацию можно по телефону Уралуправавтодора 8 800 263 06. За полгода из Свердловской области выдворили почти 2000 иностранцев. Все они приехали в Россию на заработки и находились на территории страны, не имея законных оснований, сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. Всех иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, оштрафовали. Также суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегалов из страны. Отправки на родину они ожидали в центрах временного содержания. Судебные приставы сопровождали нелегалов до пунктов пропуска через госграницу России, пишет «Комсомолка». Турнир по падлу пройдет 1 августа на площади 5 года. Будет три категории – новички, любители и профи. Вход свободный, участие бесплатное, но нужна регистрация, пишет «Ядин». Россияне продолжают массово скупать гибриды и электромобили на фоне проблем с бензином. При этом цены на такие машины растут с увеличением спроса, а дилеры массово отменяют скидки, пишет «Коммерсант». Первое золото чемпионата мира после допуска принес России саблист Павел Граудынь. В финале 19-летний россиянин победил До Гендона из Южной Кореи со счетом 15-7. Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков после допуска до международных соревнований с флагом и гимном. Напомню, в начале июня Международная федерация приняла решение о допуске россиян и белорусов с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира в Гонконге. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 25.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
9: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
8: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сила.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026. Года подробнее на сайте graffiti.com.
6: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по паделу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
7: 12+.
8: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
9: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
10: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В Автобан Импорт на Бабушкина. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Бабушкина 9.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Автомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача. Это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
8: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
7: Высокие потолки до 3 метров.
8: Система очистки воздуха и воды.
7: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
9: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на Радио Пилот подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Крупные сети автозаправок в России начали отменять или смягчать ограничения на продажу топлива. Но полного снятия лимитов стоит ждать не раньше октября. На этой неделе вице-премьер Александр Новак пояснил, что ситуация с топливом на АЗС в России улучшилась после выхода части нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. В то же время сохраняются трудности в некоторых регионах, пишет «Новый день». Паводок в Свердловской области постепенно отступает, уровень воды в реках снижается. За сутки от воды освободились более 100 домов и почти 500 приусадебных участков. По данным регионального МЧС, на сегодня в Свердловской области остаются затопленными 183 жилых дома и почти 1800 приусадебных участков. Москва возглавила рейтинг городов по числу абитуриентов. В нынешнюю приемную кампанию в столичные вузы поступило 511 тысяч заявок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки. Второе место занял Санкт-Петербург, 212 тысяч заявлений. На третьем месте Казань, где документы подали 90 тысяч человек. Далее идут Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. В десятку самых популярных городов для поступления также вошли Уфа, Краснодар и Томск. Там от 40 до 45 тысяч абитуриентов. Всего в российских вузах в этом году доступно около 1,5 миллиона мест. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Российские магазины все чаще ищут сотрудников, которые умеют работать с искусственным интеллектом и нейросетями. За год спрос на такие навыки вырос более чем в 2 раза. В будущем ритейлу понадобятся не только продавцы и кассиры, но и специалисты по искусственному интеллекту и роботизированным системам. Доллар 78.02, евро 88.76.
1: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Завтра обещает нам для кого-то долгожданное похолодание, но не сильно. Будет переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 25.
1: Пилот FM.
4: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67».
5: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на радиопилот.

Начало третьего в уральской столице. Сегодня по-прежнему вторник, по-прежнему 28 июля. На радиопилот по-прежнему дневной драйв. Здесь на 104 отрываемся под классную музыку. В этом часе сразу скажу, необычный у нас составчик, колоритный. Леди Гага, Мэри Гум, Тиеста, Адель. Также будет пара сюрпризов в секретной фанатеке. Доктор Дре, Снуп Дог ближе к концу часа. Ну и, конечно же, поиграем, послушаем новости. И напоминая про наш фотоконкурс, который называется «Лицо дня», проходит он 24/7 на сайте pilotfm.ru в специальном конкурсном разделе. Туда присылайте свои фотографии, летние, с отдыха, с дачи, с работы, все что угодно мы принимаем. Юмор, креатив — это, конечно же, мы любим и приветствуем. А уже в конце месяца наша редколлегия выберет либо самого смешного, либо самого креативного и подарками от Радио Пилот наградит еще раз. Сайт pilotfm.ru, «Лицо дня», туда welcome, ну и, конечно же, всем удачи!

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

0: Тельцов 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
2: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 июля этого года. Мечта!

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проект на декларации на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
8: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. Три сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 126-542-2678.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Так и Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.

0: Монетки – твое греческое настроение.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Бушидо 100 граммов – 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
4: Категория 18+.
5: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
6: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОВРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленина 185. 6+.
0: Дневной драйв

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинес».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. Россия и Китай могут ввести постоянный безвизовый режим. Сейчас прорабатывается такая возможность, сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. В центре Екатеринбурга девушка на машине вылетела на тротуар. Остановила ее только витрина «Пятерочки». Об аварии на улице Луначарского сообщила жительница города, которая чудом не пострадала в этом ДТП, передает Е1. Волонтеры собрали 300 килограммов мусора на Уктузской набережной в Екатеринбурге. Была очищена как прибрежная зона, так и акватория. Масштабный субботник провели активисты волонтерского центра депутата Алексея Вихарева и Свердловского отделения Российского экологического общества. Субботник стал частью второго этапа благоустройства Уктузской набережной. Здесь планируют обустроить парковую и пляжную зоны, спортивные площадки и прогулочные маршруты. Турнир по паделу пройдет на площади 5-го года в Екатеринбурге. Будет три категории – новички, любители и профи. Можно приходить со своими ракетками и мячами, можно взять их на прокат. На площади уже установили раздевалки, готовят сами корты, зоны для отдыха. Турнир будет проходить в день города 1 августа с 9 утра до 6 часов вечера. Вход свободный, участие бесплатное, но необходима регистрация, сообщает Е1. Россияне продолжают массово скупать гибриды и электромобили на фоне проблем с бензином. При этом цены на такие машины растут с увеличением спроса, а дилеры массово отменяют скидки. Некоторых моделей гибридов и электромобилей, в первую очередь выпускаемых в России, Volute iJoy и iSpace, не хватает, их быстро разбирают. По данным Автостата, продажи автомобилей на новых источниках энергии с 29 июня по 19 июля выросли почти в два раза по сравнению со средним недельным значением в первой половине этого года. Повышенный спрос сохранится и во втором полугодии, говорят эксперты, на которых ссылается «Коммерсант». К концу июля температура на Среднем Урале опустится до нормы. В пятницу воздух прогреется только до плюс 24 градусов, в выходные будет не более плюс 20 и начнутся дожди, сообщила главный синоптик области Галина Шипаренко. Первый в России полностью созданный с помощью искусственного интеллекта фильм покажут в этом году. Документальная лента посвящена знаменитому полководцу Михаилу Кутузову. Доллар сегодня 78,02, евро 88,76.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 25.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Операция.
7: Реабилитация.
8: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсима.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
6: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России. Иван Амур. 2 августа. Открытая медиа-тренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар». Зрелищный дрифт. Турниры по единоборству «Мотар Сюси». Городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил». При поддержке русской медной компании. 12+.
7: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
8: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
0: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Караоке твое греческое настроение.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
5: Границы Европы и Азии.
6: Лучше майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
8: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну вот, пожалуйста, новость вчера облетела, что москвичка с зарплатой 800к...
4: Неделю? В день? Сколько? В месяц?
3: В месяц 800 тысяч рублей в месяц, почти миллион, лишилась работы.
5: Она сама лоханулась.
3: Потому что она использовала DeepSeek в своей работе. Речь идет о сотруднице московской инженерной компании. По данным СМИ, это ГК «Энергопроф». И она, мало того, что она пересылала там какие-то конфиденциальную информацию по электронной почте, но это как бы еще, да, ок. Но у нее был подключен этот DeepSeek, и через него тоже она что-то там отправляла, загружала, то есть конфиденциальную информацию, коммерческую тайну загружала в эту самую... И как она называется? GPT.
6: Угу.
3: Ну, можно сказать, да, в нейросеть.
6: DeepSeek надо просто объяснить людям, которые не понимают. Это не дикпик, знаешь.
3: Да, вот, конечно. А может быть, все наоборот. Может быть, она туда загружала. И тогда это все понятно, почему ее уволили.
4: Она была директором. Что же она там такое снимала за 800к?
3: Директором по продаже. Ну все, обвинили ее в разглашении коммерческой тайны. И эта история вызвала очень широкий резонанс и заставила многих задуматься о рысках. Ну, как можно что загружать?
5: Я, пожалуй, почищу переписку в чате «Катапульт», и тебе, Сань, советую все гифки.
4: У меня там что, только мемасы.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер Ту-66-016-81.
12: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
2: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а отдых какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
1: Высокие потолки до 3 метров.
2: Система очистки воздуха и воды.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО
3: «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-детейл.ру.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Россия и Китай могут ввести постоянный безвизовый режим. О том, что такая возможность прорабатывается, сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, упрощение взаимных поездок является одним из главных приоритетов российского внешнеполитического ведомства. Азиатское направление не исключение. Москва также ведет активную работу по заключению соглашения об упрощении визового режима с Индонезией и Малайзией. Ожидается скорый запуск программы групповых безвизовых туристических поездок между Россией и Вьетнамом. Аномальная жара уходит со Среднего Урала. К концу недели температура вернутся к привычным значениям. К изменениям погоды приведет перемещение центра циклона через Урал 31 июля 2 августа. Дожди пройдут в большинстве районов, кое-где могут быть сильными. Температура заметно снизится, об этом сообщила главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, в пятницу днем ожидается всего плюс 24, а в выходные не выше плюс 20. Кроме того, уже на завтра в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях с грозами. Подростки набросились на взрослого мужчину из-за замечания. Инцидент произошел в селе Большебрусянском Белоярского округа. 52-летний Виктор попросил компанию подростков не шуметь возле их дома, потому что из-за рева мопедов не спала его трехмесячная внучка. Но гонки продолжались. 20 июля вечером Виктор провожал дочь с внучкой и заметил байкеров. Еще раз попросил их не шуметь. Но на него внезапно набросились. У Виктора перелом костей глазной орбиты, закрытый перелом носа. Как рассказала дочь пострадавшего, неделю назад они подали заявление в полицию, но пока никаких результатов, пишет Е1. За полгода из Свердловской области выдворили почти 2000 иностранцев. Все они приехали в Россию на заработки и находились на территории страны, не имея законных оснований, сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. Всех иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, оштрафовали. Также суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегалов из страны. Отправки на родину они ожидали в центрах временного содержания. Судебные приставы сопровождали нелегалов до пунктов пропуска через госграницу России, пишет «Комсомолка». Сегодня взойдет оленья луна. Это июльское полнолуние. Пик придется на 29 июля, 19:36 по местному времени. Лучше всего наблюдать луну вечером, сразу после захода солнца. Из-за оптического эффекта низко висящая над горизонтом луна будет казаться больше обычного и иметь желтый или красноватый оттенок. Название полнолуния происходит от традиции североамериканских индейцев, которые заметили, что как раз в это время олени сбрасывают рога. Доллар 78.02, евро 88.76.
1: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Завтра обещает нам для кого-то долгожданное похолодание, но не сильно. Будет переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 25.
1: Пилот FM.
4: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
4: Быстро.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не китаец.
5: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
6: 469 лошадей.
5: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Привет всем зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 2 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: Если хотите порадовать свой глаз чем-то прекрасным, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Я реально, я почему-то себя очень уверенно сегодня чувствую.
3: Почему?
4: А ты что-то прекрасное.
2: Естественно. Я сегодня иду, и у меня вот настроение, типа, где-нибудь в Википедии, в статье «Что такое секс?» моя фотография должна стоять вот, до сегодня.
4: Да какой вид?
3: А я вот, у меня что утром, что вечером продолжение эпопеи.
4: У нас тут маленькая утром... муха летает, да, по студии.
3: Маленькое неприятное ухо, я ее с утром еще пыталась, понимаешь, прикончить. Сейчас она по-прежнему
2: это
3: летает.
2: Это жесть. У меня ночь была, это просто баталия с комарами, потому что не везде сетки есть.
3: Жарко.
2: Открывать надо везде.
3: А вентилятор
2: погоду.
3: У тебя есть?
2: Нет, чтобы что? Чтобы он сбивал их с воздушных потоков, что ли, или что? Не, у меня фумигатор стоит, но фумигатор действует не сразу, и я вчера просто...
4: Вот это навигатор.
2: Да, знаете, когда вас комары доводят до истерики, что вы с ними диалоги заводите. Если кто смотрел, он вроде популярный, «Ходячие мертвецы», я вот там, как главный герой Рик, когда у него конфликт с кем-то, я стою такой: никто не должен умирать, мы можем жить вместе.
4: Я специально...
3: Ты им отдался, нет?
2: Я им жестко отдался, потому что я сначала, понятно, беременна.
4: Да после этого ты решил в Википедии про секс себя добавить.
2: Комариный, но я сначала накрылся чем мог, несмотря на погоду, потому что ну невозможно. Но они же на углекислый газ реагируют, на дыхание, они вокруг рожи начинают виться. Я уже скидываю с себя это, я говорю: вот вам тело, ноги, кусайте. Да черт возьми, даже в пах, если хотите, можете немножко.
4: Ты сначала помойся, говорят. Потом поговорим. Но я, если честно, перед сном просто вдоль стен свечу фонариком смотрю, вот где они сидят, потому что они часто где-то залипают в углах, ближе к потолку или на самом потолке. И вот так вот прорабатываешь некоторые места, и потом ложишься спать с ожиданием.
2: Слушай, у нас очень разные комары, потому что мои какие-то, они то ли спецподразделения, то ли еще, потому что я тоже привык, что они, если осаживаются, то на стене вот у меня за кроватью. Но когда я их иду искать, они куда-то за шкаф, мне кажется, ныкают такие: глупец, мы знаем твои тактики.
4: Садятся тебе на затылок все это время. Крутишь голову.
2: Кстати, вот один из...
3: Вы можете разогнать, а я не могу.
2: Один из минусов лысой башки, о которых я не думал. Теперь это просто поляна грибная для комаров. Здравствуйте.
4: Ну что ж, мы поделились своими трудностями. Поговорим о том, что на дорогах тоже творится. Там 3 балла, не так все плохо, как у нас ночами. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, подставит Вильгельма Дегенина от Павла Шаманова до улицы Краснолесья. На Губахинской проезжие пробка от Мурзинской до Укромного переулка, плюс проезжая не оправдывает название от Искровцев до Норильской. Заторчик на Икаде от Садов до реки Решетка, и придется постоять на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской.
2: Если же вдруг у вас где-нибудь в кармане завалялось еще немного информации о заторах, отправляйте нам на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели получит подарок от Радиопилот, а еще один приз мы кому-то вручим чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
5: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта. Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
6: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. В столице Урала 16 часов и 16 минут. А с вами навигатор, в котором настало время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: И почему у вас на телефонах еще не стерты кнопки 237-104 в попытках нам дозвониться?
0: Потому что в основном всех сенсорные сейчас.
2: Абсолютно верно. Я только на середине этого предложения понял, как тупанул.
0: Почему на ваших дисковых телефонах в этом месте до сих пор пыль?
2: Слушайте, а вы так делаете? Вот я иногда начинаю какой-то, как мне кажется, раздув в голове, но я знаю только первое слово, я толкаю эту тележку вниз с горки, я такой, да там разберется.
0: Я стараюсь такого не делать. 237-104. Вот есть звоночек, алло, алло.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
3: Здравствуйте, Илья.
4: Илья, ты как там под зонтиком, с кондиционером?
0: Расскажи, ну как там с температурами у тебя?
3: Кондиционером в машине.
0: А ты один в машине или туда к тебе сейчас ломятся все люди, которые увидели, что у тебя там этот кондиционер имеется? Есть там кто-то с тобой?
2: А прикинь, ну ты едешь просто где-то, стоишь в пробке, чувак тебе лицо в окно засовывает, такой, братан, сейчас я 5 секундочек подожди.
0: Можешь на меня обдуть.
2: А кем ты работаешь, Илья, расскажи.
3: Помощник кадастрового инженера.
2: О, мое любимое слово, кадастровый.
0: А скажи, у вас же наверняка есть какие-то профессиональные термины, которые простым гражданам непонятны. Может быть, мы бы загадали, сказали бы потом, вот Илья нам рассказал такое словечко, закачаешься. Есть что-нибудь такое на скидку?
3: Наверное, все уже известные. Интересная вешка.
0: Вешка, ну это же палочка, по сути, как используется как ориентир для
4: мы
0: того,
4: тебя
0: чтобы...
4: и разгадали, Митя, Илья, какой-то простой.
2: А я буду делать вид, что я тоже, как и все, знал это слово.
0: Как ты сказал, вешпа?
2: Да-да-да, вот это вот кешка, это, конечно, тема, да.
0: Лада вешка, заказ. Илья, а у нас для тебя тоже есть одно словечко, правда, чуть посложнее. И три варианта того, что это слово может означать. Один из них правда, отгадаешь, какой же именно ответ верный, будем подарок выбирать. Слово для тебя сегодня тахилалия. Что такое тахилалия?
4: Это очень быстрая речь, это название многолетнего растения. Или мы просто выдумали это слово?
0: Тахилалия.
4: Ударил жар. Тахилалия.
3: Я думаю, выдумали почему-то.
0: Ты хотела какую-то песню напеть? Вот как ультрамарин жарит тело? Ты думаешь, мы выдумали, да, Илья?
3: Ну да.
0: Ну что ж, мы принимаем как вариант ответа.
4: Ведь красивое слово.
0: Могли бы выдумать, но не...
4: Другие могли бы выдумать.
0: Но мы не догадались. К сожалению, мы этого слова не выдумывали. Звони в другой раз, 237-104, в любом случае у тебя есть кондиционер, что уже выиграл.
2: Я думаю, что если немножечко, знаете, быть реалистами, мы же с вами тут, в принципе, вот эта задняя парта, которая творит всякое. Если мы выдумали слово, поверьте, там, скорее всего, пися-кака, вот это какое-то.
0: Алло, алло.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
4: Привет.
5: Алло.
0: Как зовут, умоляй, приемчик?
5: Первый вариант.
2: Отличное имя, ты болгарин?
4: Ты из космоса.
0: Приемник, но... убавляй, пожалуйста.
5: Нет.
4: Давай знакомиться.
0: Да, ну...
4: Мы поняли, что первый. Зовут тебя как?
5: Илья.
0: Илья?
2: Очень плохо тебя
0: я
2: слышно.
0: Я попросил выключить...
5: Меня зовут Илья.
0: Выключи приемник, Илья.
4: Илья, второй
0: пожалуйста.
4: Илья у нас.
0: Спасибо.
4: Мы тебя
5: да,
4: же поздравляем. Это действительно тахилалия. Но это такое отклонение, но нарушение
0: логопедии.
4: Темпа речи. Да, когда она становится непонятной и очень-очень быстрой.
0: Поздравляем тебя с победой, Илья. Что, с подарочком за эфиром тогда с тобой определимся. Тут у нас там МКС какой-то получается. Оставайся на связи, за эфиром обсудим, что, собственно, заберешь и как это сделать. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
9: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
8: Это не ремонт, а отдых какой-то.
9: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
10: Реклама. А что это он на меня так смотрит?
11: Вы ему очень понравились.
10: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
11: Сити Рэй. Джилли Сити Рэй.
10: Рэй, подкати-ка поближе.
8: Новый Geely City-Ray смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
10: Этот Geely в Осмото. Крутое что-то.
8: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
6: Айвазовский? Подлинник?
12: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
12: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
14: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
15: Тепло ли тебе денется?
16: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
15: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
17: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.

0: завод.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут на радио «Пилот». Пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас в городе 3 балла. Плотно на ИКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого. Все еще затруднен проезд по Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Плюс проезжая не оправдывает название от Краснодарской до Норильской. Сложности начинаются на Бебеля, от Пехотинцев до Таватуйской. Встает в пробку объездная от Громова до Амундсена. И придется немного задержаться на Шевской, от Тепличной до Космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 60.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «Специализированный застройщик Витамин Девелопмент».
1: Позволят консоли и вспышки флешбеков. Андрей Дашкин в рубрике «Игротека».
0: Привет всем, кто использует свой компьютер не только для работы. Столица Урала, 16 часов и 31 минута. А с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов рассказать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
2: Сегодня выходит игруха, которая когда-то, где-то и сейчас что-то. В общем, вышла Halo Campaign Evolved. То есть игра Halo, это, ну, вообще, по идее, нимб означает. Но тогда, я думаю, проще по-английски будет понятнее, знакомее.
3: Все мы звали Halo.
2: Да. Ну, Halo, пусть сегодня... Сегодня это будет просто Halo. Ну вот, эволюционировавшая компания. Ну и в общем и целом-то, конечно, название вот это после двоеточия не имеет значения большого, так как это ремейк первой части Halo.
3: А в каком году выходило? 2000-х?
2: Что-то там, да, вот в самых ранних 2000-х. И, честно скажу, я только... А, в 2001-м точно я вспомнил. Я в нее играл мега активно. Тогда это было шутером, каких просто не существовало, на мой взгляд, до этого. Потом же, конечно, я забил, ибо следующие части выходили как эксклюзивы для Xbox, которого я никогда не имел. Но в любом случае, франшиза развивалась. И тут они вот решили вернуться к изначальному. Переработали все. Естественно, вас ждет улучшенная графика. Все перевезено на движок Unreal Engine 5. Машины переделаны. Дополнительные пушки на них поставлены. Новые виды транспорта добавили. Добавили разрушаемое окружение. Ну и, естественно, все вот эти кат-сцены, заставки тоже переделали. Чуть-чуть подправили диалоги и сюжет. Потому что в 2001 году, если играть во многие игры, думаешь, как вы записывали эти голоса,
4: как
2: ребята?
4: Как вы вообще играли в 2001 году? Руками. Ваш компьютер у вас был вообще? Я вот пошла работать.
3: Клубы были, алло.
4: Я пошла работать на радио, чтобы за компьютером, ну, пробовать.
2: Этот эфир вообще никуда не упал.
3: Я ради этих четырех мастей шла.
2: Да,
3: пасьянс, косынка.
2: Она поэтому, кстати, и пошла в утреннее, видимо, шоу. Такая, быстрей! Чтоб уже все в 7 утра начать раскладывать.
3: А сетевая-то там есть игра или
2: нет? Сетевая игра есть. Все есть. То есть прямо они взяли оригинальную часть и сделали ее во всех смыслах лучше. Кроме одного, который нам предстоит сегодня узнать на релизе. Не цена. Оптимизация. Потому что все, что переносится с консолей на половине компьютеров, работает как шляпа абсолютно. Но посмотрим. Может быть, здесь они, конечно, исправятся. А говоря про цену, так уж получилось... Что
4: стоит?
2: В России абсолютно бесплатно, знаете?
4: Вау, вот это другой разговор.
2: Там просто заходишь, когда на страницу...
3: Контрсанкции.
2: Там, когда заходишь на страницу в Стиме, просто есть прикол, там написано, что данная игра недоступна в вашем регионе. Это в переводе означает бесплатно качай. Это специфика просто перевода.
3: Не тратьте, ерундой не занимайся.
2: Ну, а действительно, а что делать, когда компании не хотят твоих денег, хотя ты просто в игрушки играешь, господи, что вам от нас надо? Поэтому, да, как бы это их потеря, мы все равно найдем способы. В любом случае, если вы фанат серии или хотя бы просто прикололись в свое время за первую часть Halo, заходите, куда получится, качайте Halo Campaign Evolved, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
5: Информация на правах рекламы.
6: Маршрут перестроен. Через 200 метров место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
7: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титула. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
5: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
6: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
10: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
7: Категория 18+. Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгоды. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа.

0: 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185-6+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным. Столица Урала, 16 часов и 45 минут, а с вами на 104.4 «Навигатор».
1: Неожиданно россияне, оказывается, используют язычки для воровства.
2: Для воровства женских сердечек, разве что?
1: Слоеная выпечка. Вот та самая недорогая слоеная выпечка, язычки так называемые. Никогда не пробовали?
3: Не-не-не, я пробовал.
0: Стоит только купить и становишься вором, я слышал.
1: Подменяют дорогие товары на кассах самообслуживания, а пробивают-то как будто бы язычок.
3: Да ну!
1: Да серьезно!
3: Ребята, я думаю, откуда проблемы в нашей стране?
1: Да. Сотрудники супермаркетов говорят,
0: повысили
1: что...
0: Повысили цену на язычки.
1: Понимаете, они стали бить тревогу. Язычок стал подозрительно часто встречаться в чеках. Например, пекарня внутри супермаркета печет 100 язычков, а продается 200 язычков. Стали проводить расследование.
0: Язычники появились.
3: Они все наговаривают? Это злые языки.
1: Вот так.
0: Ну, слушай, история на самом деле давно была еще и в странах Европы, когда Sony PlayStation продавали как картошку за вес килограммами. Но самый крутой чувак, это который пытался украсть телевизор плоский, вставая всегда
3: ванфас
0: на камерах, чтобы он всегда стоял, как будто у него ничего с собой нет.
3: Да, у него он плоский, но в подмышке несет, ровненько идет, и только на выходе видно, что он разворачивается, и за ним уже персонал там
0: втапливает. А все почему? Потому что не мог найти язычки.
3: Ладно, ребята, прямо по курсу. Вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: 4 навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Добрый день. Сегодня в России отмечается День Крещения Руси. Православные верующие идут в храмы и вспоминают святого князя Владимира. Князь Владимир принял христианство в Херсонесе в 988 году. Позднее в водах Днепра прошел обряд крещения жителей Киева, после которого православие стало распространяться на Руси. На Урале в этот день прошло традиционное массовое крещение. Вот уже 23 года подряд этот обряд проходит 28 июля в старинном селе Полевской Станционный на реке Чусовой. За последние годы христианскую веру приняли здесь около 5000 человек. Сегодня крестили еще 43 уральца. Правда, из-за паводка обряд перенесли из реки в купель. Вода в Чусовой поднялась слишком сильно, сообщает «Новый день». В Екатеринбург привезли новую партию из 15 супервместительных автобусов-гармошек модели «Волга-Бас». Теперь в городе уже 30 таких машин. Ориентировочно в середине августа либо в начале сентября они выйдут на линию. Будут обслуживать маршруты номер 50, 64 и 67. Новые гармошки оборудованы кондиционерами, есть зарядки для гаджетов, информационные табло, они низкопольные. Вмещает такой автобус почти 200 пассажиров. Между тем, в Екатеринбурге из-за аномальной жары снизили скорость трамваев и троллейбусов. Для троллейбусов установили предел в 35 км в час, для трамваев – 30. Как пояснили в мэрии, ограничения ввели из-за высокой температуры воздуха и физических особенностей материалов. Действовать ограничения будут до тех пор, пока температура не понизится до средних значений. По прогнозам синоптиков, это произойдет уже к концу недели. Занимать деньги на свадьбу пришлось почти половине опрошенных россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на социологическое исследование. 36% опрошенных заявили, что свадьба обошлась им в сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Еще четверть потратили миллион. При этом 37% респондентов рассказали, что подарки покрывали до половины расходов. И лишь 1% молодоженов получили на свадьбу в конвертах больше, чем потратили. Прямо сообщить гостям о желании получить деньги готовы 22% опрошенных, 17% сказали бы лично, еще 13% предпочли бы просто намекнуть. Доллар 78.02, евро 88.76.
5: Информация на правах рекламы.
6: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинос от 2 миллионов 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regenos на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: О чем не скажут пчеловоды на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. По сообщениям синоптиков, 29 июля в столице Урала ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем кратковременный дождь. Ветер южный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. В среду днем 29-31 выше 0.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
11: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
10: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас.
1: А вот это чего вообще за жесть, я думаю? А может мне тоже музыкантом стать, если семья, я такой буду шумба-вумба. Чикин-кукин-лукин-тукин.
2: Это уже, как называется, когда ты копируешь хлеб?
1: А я на самом деле секрет в том, что я не хлеб копирую, а очень плохо Скэтмана. Тарапапа-туруру.
2: Ну ладно, все-таки 17.03 в Екатеринбурге. И, как вы уже поняли, с вами вечерний
1: Навигатор.
2: Генеральный спонсор Навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
1: Если вы хотите заглянуть к нам и увидеть, почему все так, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
0: Мне так тронула история.
1: За
0: жена
1: что?
0: И дочь.
1: За какое место? Покажи на кукле.
0: Жена и дочь сделали радио для своего мужа и папы.
1: Так.
0: Мужчина потерял работу, устроился курьером, и чтобы, ну, чтобы поддержать семью, работать и так далее. Работает он под радио с музыкой, шутками, словами поддержки, которые записали для него жена и дочь свою радиостанцию. Хотя мог бы слушать радиопилот.
2: Да, да? Мог бы. В конкурсах участвовать.
1: Он до этого высказал какое-то желание, потому что я думаю, а не та ли это ситуация, где он не мог сказать нет, а в итоге едет на заказ и такой, господи, здесь, дома.
2: Больше вопрос, а действительно ли он его слушает? Как бы есть какие-то доказательства, он потом делает отсылки к тому, что было.
1: Да, она ему говорит, типа, а вот это тебе понравилось, шутка, он такой, а, да, уморительно, она такая.
0: А по радио передали.
1: А какой именно момент тебе больше всего понравился?
2: Все.
1: Ой, набирают тут, алло, по работе.
2: И на самом деле, когда-то, когда я мечтал стать радиоведущим, я записывал что-то подобное.
0: Свою радиостанцию, да?
2: Типа, да, вот для GTA Vice City, вот там можно было свои треки сделать. Я сделал часовой эфир, как бы, радиоэфир, где своего брата там с днем рождения поздравлял, вот всякие такие моменты. У него как раз был типа того же, но там все слушали.
1: Слушай, не, на самом деле раньше-то было дофига этих приколов. Я помню, мы с одним чуваком тоже, когда еще молодые совсем были, мы вот эти записывали, просто тогда еще у меня не было мысли отнести это куда-то по приколу, типа выпуски шоу, но вот этот микрофон
0: грущийся. Да, у нас парни так делали нам на 8 марта, такой записали.
1: Да, мы там какие-то свои треки туда вкручивали. Типа, а теперь впереди там те-то, многоточие со своим вот этим душещипательным.
2: Не просто нас тут всех собрало.
1: Были тревожные звоночки на пути.
2: В общем, если что, можем ему свои старые миксы скинуть этому мужчине. А пока поговорим о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 3 балла. Плотно на ИКАДе от 19 километра до улицы Высоцкого и от садов до реки Решетка. Норильская не радует, от ЖД переезда до проезжей. Губахинская проезжая стоят от Мурзинской до Укромного переулка. Начинается пробка на Турбинной от улицы Учителей до Космонавтов. И плотновато на объездную от Московской до Амундсена.
1: А я на секунду подумал, я еще не люблю пустые вдохновения. Если кто-то услышал, я такой, надо просто... Да, еще мы параллельно работали, все. Просто стоит отметить, что это не то, чему мы посвятили всего себя. Вот это вот. С этим надо быть аккуратнее. Но, а если у вас завалялась какая-то информация о заторах, которая не была вкручена в нашу сводку, сообщайте на наш автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели получит, конечно же, подарок от Радиопилот. И еще один приз мы отдадим скоро в конкурсе «Кто сказал?».
2: Так же получится у вас свой миг замутить. Вот сообщение ваше прозвучит, а сразу песня, и вот ваш эфир получается.
1: Стоим на Комсомольской, а теперь Лепс.
2: Не, на самом деле дальше афиша.
3: Продолжайте движение. Навигатор.
4: Реклама.
5: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
6: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: Пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «ВК Эксперт». Только с 31 июля по 2 августа. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» на Горького 4А. Привет всем, кто не построил планы на предстоящий вечер. В столице Урала 17 часов и 12 минут, а с вами навигатор, готовый помочь решить данный вопрос вместе с рубрикой «Афиша».
1: Ну, сегодня вы еще успеваете в «Читай город» заглянуть, это вот, который в Доме печати, «Читай город» филиал. И вечером в 7 часов там начнется лекция, дискуссия Антона Бутакова. Антон — это режиссер Центра современного искусства, драматического, да. И встреча будет посвящена Николаю Калиде, как рождается пьеса. Он расскажет, ну, непосредственно о Николае Калиде, о драматурге, режиссере, педагоге, человек, который изменил современный российский театр, в том числе, и о том, как рождается пьеса. Очень просят зарегистрироваться, но, во-первых, чтобы понять, сколько будет людей, сколько подготовить свободного места. А вообще,
2: магазин.
1: Это бесплатное мероприятие. В 7 часов, пожалуйста, приходите.
2: Я недавно туда ходил, и как минимум, ребята, если что, там есть Фанта виноградная. Это главное.
0: И жвачки Лафыс.
2: Андрей зачем ходит в книжные?
1: Сегодня будет экскурсия по музею андеграунда. Пожалуйста, в 7 часов вечера специальная экскурсия. Вдруг кто-то приходит, ну, непонятно, ну, смотришь, что вроде так прошелся, да, немножко по экспонатам.
0: Есть вопросики к экспонатам. Очень много.
1: А тут расскажешь, почему именно эти работы взяли, вывесили и так далее. Ну, короче, экскурсия — это всегда супер.
2: Да, ну мы там были, действительно, там, ну, поднимают вопросы. Прикольно выглядит, и как раз-таки хочется понять.
0: Помнишь пол коня из навоза, который из стены торчал?
2: Да!
1: Вот, пожалуйста, можно задать вопрос экскурсоводу. Если вы
0: можно
1: это...
0: взять с собой?
2: Отколупнуть.
1: Я бы с вами, короче, на экскурсию не пошла.
0: Ну, понятно.
2: Зато зря наоборот.
1: В летнем театре парка Маяковского сегодня концерт «Волынка». От этники до рока. Оказывается, рок можно на Волынке играть. Будут разрушать стереотипы на эту тему. Если хотите в летнем кинотеатре побывать, вечером можно посмотреть фильм, посвященный Ван Гогу. «Ван Гог на пороге вечности». Ну, это художественный фильм. Ну, и сегодня под открытым небом что-то вот даже вот такое вот горячее. Концерт с испанским акцентом. Там будет дирижер испанец и камерный оркестр Бах. Они свой проект представляют. Это литературный квартал, летняя эстрада и фестиваль «Воздух». Воздушный такой концерт.
0: Да, воздух достаточно прогрет, если что.
3: Информация на правах рекламы.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» на Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.

0: Привет всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 18 минут, а с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: Китайцы, капец, что-то задумали. Значит, они сделали 582-тонный магнит для проекта «Искусственное солнце». И он станет ключевым компонентом...
0: Для большого холодильника.
1: Смотрите, я сейчас буду, как блондинка, очень много странных слов говорить. Я могу такое только прочитать. Значит, компонентом термоядерного реактора в рамках проекта «Искусственного солнца». Ага. Запуск установки планируется к 2030 году. Осталось, ну, совсем чуть-чуть.
0: Но пока у них только магнит.
1: Да, но
0: это, большой.
1: Это так страшно. Вот это я старше женщина из мема. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое.
0: На самом деле, токамаки давно существуют еще и в России.
1: Ну, токамаки — это суши какие-то?
2: Да, да. Унаги-маки, токамаки — это с этим, с осьминогом.
0: С плазмой. С горяченькой.
1: А вы заметили, какое солнце стало сейчас термоядерным?
0: А, то есть ты думаешь, это как-то связано, да? Что китайцы показали магнит солнцу, а оно поближе подошло.
2: Лена, правильные мысли. Не в ту сторону. Нет? А вот вопрос, когда они его начали собирать, и что-то я заметил, в последние годы сколько у нас разговоров про магнитные бури.
1: Да!
2: Сначала ковид, теперь это.
0: Знаешь, это напоминает анекдот, когда люди приходили жаловаться на вышку сотовой связи, которые говорят, что у нас вот головные боли вот из-за этой лэпы и тому подобное. Говорит, да подождите, мы еще даже не включали.
2: Не, я понял, что нужно им делать дальше. Следующий этап. Гигантский холодильник. Да, да, да.
0: И вот это магнит на него.
2: Да, магнит, а на магнит еще огромную плашку. Тула.
1: А в Хорватии черепаха укусила женщину за мягкое место. Ну, мы знаем, что у тебя нет мягкого места. Короче,
2: ты офигела?
1: Тебя бы она не укусила.
2: Лина, мы сейчас в прямом эфире трогать будем, если ты продолжишь.
1: Это второй день подряд. Обезумевшая тортила. Но они плавали все вместе. Я думала, при каких вообще обстоятельствах это может произойти?
0: Я сначала подумал, что бабушка была очень расторопна в очереди. А это подводная черепаха, да, была?
1: Да.
0: Кожистая.
1: Да. Обезумевшая тортила прямо подплыла.
0: Где ключик?
1: Так пришлось даже от удара отбиваться, даже сломала себе палец. Короче, ее госпитализировали и сказали, что на самом деле укус вот такой морской черепахи совсем не безобидная царапина. Угу.
2: Ну, а с другой стороны, реально, если на тебя напали волки, я такой, о, ужас, если черепаха, я скажу, че ты к ней лез?
0: Почему ты сам не спрятался в панцире?
2: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Реклама. Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
7: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-egb.ru.
8: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
9: 12+. Люксюм, Умнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
12: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп». Привет всем любителям цитат великих и успешных людей. В столице Урала 17 часов и 28 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: И надо выяснить, кто участвует.
0: Есть у нас звоночек, алло.
2: Кто
1: добрый
2: это?
1: Добрый вечер.
2: Привет, кто это?
0: Как зовут тебя? Алло. Ну ладно. Странно, что мы слышали? Мне показалось, я слышал слово «самец».
1: Наверное, меня набрали случайно.
0: Да, видимо, к тебе пытались дозвониться. Как раз послушали твой первый выход. Алло.
3: Добрый день.
0: Как зовут?
3: Вечер даже уже.
0: Да что ж такое?
3: У кого-то он не
0: 237-104. Нужно не только дозвониться, но и как бы пообщаться, немножко поговорить.
1: Что-то по палочкам есть на телефоне.
0: Алло. Как зовут тебя?
4: Алло.
0: Представься, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений.
0: Евгений?
2: Ты издалека, ты
0: да,
2: по громкой связи?
0: Ты через гарнитуру или по громкой связи сейчас общаешься, так ведь?
4: Да не, нормально, все.
0: Что это значит нормально?
4: По телефону.
0: Тогда говори погромче или микрофон найди где в телефоне. Как-то очень издалека тебя слышно.
3: Дистанция чувствуется.
0: Скажи, Евгений, до этого ты звонил, молчал.
3: Что?
4: Шикарно вас слышу.
3: Так это классно.
0: Спасибо.
3: Мы больше обеспокоены тем, что тебя в эфире сейчас едва слышно.
0: Возможно, только мы тебя и слышим. Поэтому просим говорить погромче, Евгений. Скажи, до этого ты звонил, молчал?
4: Да вроде нет.
0: Нет? Вроде. Ты не уверен в ответе.
2: У нас расследование.
0: Что?
4: Не, ребят, мы просто с братом дозваниваемся до вас, да, знаем вашу передачу классную. Ага. Навигатор.
0: Скажи нам, а
3: я на секунду ждал, что ты сейчас скажешь катапульта.
0: Ладно.
4: Катапульта-то у вас утром же, подожди.
0: Да, действительно.
3: Да, просто иногда нас и катапульты называют.
2: Иногда женщина из катапульты.
0: Да, вот она сегодня с нами. Евгений, давай сразу тогда к делу, потому что лучше не становится. Так скажу. А все как-то тихо говоришь, пора бы уже погромче. Итак, Евгений, у нас для тебя есть одна цитата. Три варианта того, кто эти слова мог произнести. Отгадаешь, что действительно это ляпнул, подарок будем выбирать. Итак, лови цитату.
2: Мы рады, что ты нас хорошо слышишь. Итак, старость — это когда ты нагибаешься завязать шнурки и думаешь, что бы еще сделать попутно. Чья это фраза? Это цитата Михаила Задорнова, Тимоти Шаламе или цитата из мультфильма «Дядюшка Ау».
0: Как ты думаешь, откуда у нас эти слова?
2: Старость.
0: Это когда ты нагибаешься.
4: Старость не радость.
2: Да нет.
0: Ты очень сократил, конечно, версию и все переначал, но одно слово правильно.
2: Чья это фраза? Михаил Задорнов.
4: Еще раз, пожалуйста, повторить. Вот на самом деле связь что-то так.
0: А, вот теперь связь, да?
3: Да, мы об этом.
0: Ладно, давай финальный раз, я повторяю. Цитата следующая. Старость — это когда ты нагибаешься завязать шнурки и думаешь, что бы еще сделать попутно. Чьи это слова? Михаила Задорнова, Тимоти Шаламе или дядюшки Ау из мультика? Твой ответ.
4: Третий вариант ответа.
0: Дядюшка Ау. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но не было там, к сожалению, этих слов, хотя мультфильм шикарный. 237-104, кто готов дать верный ответ? Алло.
3: Добрый вечер.
0: Как зовут
4: Добрый.
0: Тебя? Вот, совсем другое
2: Слышно
0: дело.
2: Хорошо, как
0: Скажи,
2: зовут?
0: Да, как тебя зовут?
5: Валерий.
0: Валерий, ты слушал наш конкурс или нужно сначала все начать?
2: Давай не будем.
5: Да, это фраза Михаила Задорнова.
0: Почему так считаешь?
5: Ну, где-то слышал.
0: Где-то слышал и запомнил. Вот и пригодилось. Действительно, это его слова.
2: Да, я бы послушала его монологи, если честно, переслушала.
3: Мы еще тут за эфиром с Эдиком как раз обсуждали, что есть и другие моменты. Вот в моем случае это то, что у меня в какой-то период жизни появилась разница во времени между снятием первой и второй штанины. Мне типа посидеть после первой надо на кровати на углу немножко.
0: А мне вот кажется, что вот когда спускаешься, нагибаешься, завязываешь шнурки, потом надо очень медленно вставать. Почему этот факт не был упомянут? Валерий, мы поздравляем тебя с победой. Давай определяться с подарочком, что хочешь с копилки нашей.
3: Есть у нас, например, билетики на любой репертуарный спектакль в театр драмы, театр кукол или Коляда театр. Есть билетики на музыкальный турнир «Чемпион ритма 2». 31 июля пройдет в клубе «Нирвана». Музыканты будут соревноваться, а победитель получит мотоцикл. Имеются билеты на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы». 6 августа в летнем театре парка «Маяк». Вот, например, приз Туральского кофейного фестиваля тоже прикольный. 200 грамм кофе от компании Label, кофейных мастеров с 30-летним опытом. Компания, причем, напрямую работает с кофейными плантациями. Либо сертификат в салон дископрав на 1000 рублей. Или можем вообще за эфиром порешать.
0: Валерий, что думаешь?
5: За эфиром, наверное.
0: Хорошо, оставайся на связи. Сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
3: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
9: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17:35 на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 5 баллов. Стоит ИКАТ от Березовского тракта до улицы Высоцкого и от 51-го километра до реки Решетка. Сложности на Шевске от Краснофлотцев до промышленного проезда. Трудовая, Губахинская и проезжая все еще стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. Начинается пробочка на Малышева, от Сака и Ванцетти до улицы Репина, и придется задержаться на Комсомольской, от Академической до улицы Блюхера. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт».

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полный грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
3: Правда?
4: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: Lucky Motors.
8: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
9: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
10: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
11: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
12: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
11: Высокие потолки до 3 метров.
12: Система очистки воздуха и воды.
11: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
13: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей, на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто настроил свои радиоприемники на 104.10 FM. Час подходит к своему завершению, и самое время узнать о последних актуальных местных и мировых событиях из свежего выпуска новостей.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Конфликт на Ближнем Востоке увеличил время доставки автозапчастей из Арабских Эмиратов в Россию. Ждать грузы автомагазинам и сервисам приходится от 40 до 45 дней. И многие ремонты выполняют только по наличию деталей, а создать какой-либо запас практически невозможно, заявил «Известиям» президент Всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В результате практически любая доставка теперь превышает предусмотренные законом 30 дней, которые отведены на ремонт автомобиля по ОСАГО, пишет РБК. Экстренные службы скорректировали штормовое предупреждение для Свердловской области. Сильный дождь, грозы и град возможны в регионе в ближайшие часы. Это же предупреждение спасателей касается завтрашнего дня. При грозе порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду. В это же время автомобилисты, едущие по М5 в сторону Челябинска, рассказали порталу Е1 о граде и ливне, который их застал по дороге в районе села Щелкун. По словам водителей, фронт движется в сторону Екатеринбурга. Жители Свердловской области в прошлом году сократили количество поездок по области и активнее путешествуют за границу. По данным Свердловскстата, количество уральцев, отдыхавших в пределах региона, сократилось на треть. Число свердловчан, купивших туры по России, снизилось на 5%. В это же время популярны зарубежные турпакеты. Лидерами среди стран остаются Турция, Египет и Арабские Эмираты, а среди российских направлений у свердловчан в топе Кубань, Санкт-Петербург и Москва. В Астрахани автомобили перестали заправлять почетным и нечетным госномерам. АЗС переходит на круглосуточный режим работы, об этом власти региона сообщили в соцсетях. Также сетевые заправки начали снимать лимиты на заправку одного автомобиля. Власти Астраханского региона фиксируют нормализацию ситуации с топливом. Большинство комплексов функционирует штатно, а время обслуживания сократилось, пишет «Коммерсант». Янтарь редкой каплевидной формы нашли сотрудники янтарного комбината в Калининграде. Камень имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма. Образец имеет редкую форму для этой разновидности камня. С одной его стороны сохранился характерный для капли плавный сферический натек, сказано в сообщении предприятия. Необычный вид минерал приобрел десятки миллионов лет назад в результате падения с ветки реликтовой сосны на твердую поверхность, добавили на комбинате. Официальный доллар на сегодня 78.02, евро 88.76.

0: спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. В предстоящую среду в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем кратковременный дождь. Ветер южный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20, плюс 22. Завтра днем 29-31 выше 0.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
3: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
4: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
5: Акция до 31 июля.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
8: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
9: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67».
10: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметно. В столице Урала 18 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
3: Если хотите увидеть, как мне что-то дурненько стало от того, что я слишком сильно посмеялся, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: РТС-очка-то прилетала.
1: Пересмешие произошло.
4: РЧС-очка, да?
1: Да,
4: каждому
1: да.
4: прилетало, что сильные дожди и град уже сегодня, обещали, что завтра, на самом деле,
1: на
4: уже сегодня
1: все начнется. На территории Свердловской области, верно.
4: Да, и в районе, это я на Е1 увидела, что в районе села Щелкун уже пару часов назад шла гроза, ливень, и вообще похоже было на апокалипсис, вот честное слово. Так что во время урагана берегите себя, особенно ваши пятые точки. Угу. Тут в Нижнем Новгороде что? Ситуация была.
1: Что там?
4: Значит, проктолог Антон Симонов
1: так.
4: достал из дяденьки нижегородца ветку.
3: Так.
1: Она не скворечник.
3: Не останавливайся, пожалуйста, на этой части истории. Там вопросы.
4: Как рассказал пациент, события развивались стремительно.
3: Смотрели «Властелина колец» там у Тенты. Короче.
4: Гулял в лесу во время урагана и внезапно почувствовал острую боль. Несколько дней она не проходила, поэтому он обратился к врачу и даже сам не догадывался,
3: слушайте.
4: Что у него внутри.
3: Ну, а мы будем ему верить. Да, но реально.
4: Конечно,
3: у меня палка залетела в
1: прям четко.
4: Эскимошка.
1: Ураганные ветра. Знаете, насколько высокоточные.
3: Ну, я надеюсь, что он хотя бы проктолога порадовал. Типа он заглядывает, а там ветка вот эта, где немножко черемушки или что-нибудь такое можно. Ну, на обеде не был человек, что...
1: Там за веткой гнездо.
3: Да, прикинь, достает ветку, а там белка такая, со мной такое было.
1: Вы видели этот ураган? Ладно, пару слов о том, что сейчас творится на дорогах столицы Урала. 4 балла, как сообщает сервис Яндекс.Карты в городе. Заторы на ИКАДе от 20-го километра до улицы Высоцкого, от 51-го километра до реки Решетка и от Рижевского тракта до 25-го километра. Все еще сложно на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Комсомольская не радует от Академической до улицы Брюкера и плотновато на объездной дороге от Московской до Амундсена.
3: Если же вы знаете о пробках что-то еще, рассказывайте нам на автоответчик. По номеру 373-1010. Самый активный помогатор по итогам недели, естественно, приз от радиопилот получит. И еще один подарок из нашей копилки кому-то в руки отправится скоро в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
7: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
9: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
10: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а отдых какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
11: Большой джазово-поэтический фестиваль «Посмотрим». Слушайте. 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
12: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800-70-65.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Продолжайте движение.
1: Навигатор. Привет всем, кто желает проводить свободное время интересно и с пользой. В столице Урала 18 часов и 12 минут. А с вами навигатор, в котором мы сейчас будем обсуждать предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
2: Да, у нас же праздник большой приближается и подарок для всех горожан. Фестиваль мастеров Иван да Марья. Он пройдет на Плотинке с пятницы по воскресенье в Уральском центре развития дизайна. Это самый эпицентр событий.
1: Горького 4А.
2: Да, самый эпицентр событий. Плотинка, исторический центр, где будет отмечаться День города в субботу. Так что будете гулять. Зайдите, посмотрите, прикупите что-то для себя, для друзей, для семьи. Крутые крафтовые вещи, посуду, декор из керамики, деревянные доски, мебель, украшения разные, кожаные сумки, там, карт-холдеры, ремни можно купить, игрушки. Вот, посмотрите, влюбитесь, уйдете с покупками, или можно обменяться контактами, что-то вдохновиться,
1: там самому что-то сделать.
2: Гастрономическая есть. Площадка, это вообще отдельная радость, честная, вкусная. Фермерская.
3: Масла всякие куча, а то да, мы все на подсолнечном фигачим.
2: Сыры, масла, сладости, конфеты. А дети смогут в мастер-классы поучаствовать, там и пряничный домик расписать, и мозаику из витражного стекла сделать. Кстати, очень непростое занятие. И взрослым тоже, например, в шопер там расписать или еще что-то.
3: Да и в целом, на самом деле, мне кажется, когда это вот руками сделано, всегда интереснее смотреть.
2: И там настолько уютно, там такое большое, светлое, хорошее пространство. Пожалуйста, приходите, там даже можно с собаками. Вот. А еще, да, а еще на этой неделе МТС дарит всем яркое музыкальное лето. А именно вот в этот четверг приходите на бесплатный концерт Антохи МС 30 июля, Октябрьская площадь, у драмтеатра в 20:00 начало. Очень просят зарегистрироваться заранее на сайте mts-leto.ru. Но вход бесплатный, просто нужно зарегистрироваться, вот и все. Концерт, если что, 18+, но будет невероятный микс из регги, хауса, хип-хопа, джаза, танцевального фанка, оркестрового диска, безостановочный драйв и незабываемые впечатления. Все это вам будет обеспечено. Ну и, конечно же, будет все-таки долгожданный падл на площади 1905 года. Там делают корты, обещают их доделать к 1 августа, потому что прямо 1 августа в День города там проведут турнир по падлу, и будет три категории: новички, любители и профи. Можно и там и со своими ракетками, и мячами можно взять на прокат. И участие, что самое интересное, бесплатное. Вот свободы только тоже нужно.
3: Какое-то бесконечное количество халявы.
2: Это праздник, это День города.
1: Конечно, щедро.
3: Ладно, ребят, а прямо по курсу-то уже здесь, прямо сейчас вас ждет конкурс «Городской квест». Набирайте 237-104.
0: Здесь налево или направо.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку». Росточная, 38.
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Привет всем знатокам столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 19 минут, а с вами навигатор. Готовите знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Евгений, он директор компании. Доброго вечера.
0: Привет, Евгений.
3: Привет, Женя.
4: Доброго вечера, уважаемые коллеги.
0: Ты как будто уходишь куда-то.
3: Мы работаем на радио.
0: Скажи нам, Евгений, ты по громкой связи, почему тебя так плохо слышно?
4: Шикарно слышно вас.
3: А почему ты нас с коллегами назвал? Ты нас коллегами назвал?
4: Коллегами?
3: Коллегами, да.
0: Ты сейчас как с кем-то еще общаешься?
4: Это с уважением, с уважением.
0: Евгений, скажи нам, ты час назад не звонил нам?
4: Да.
0: Вот тебя очень плохо слышно с тех пор все еще. Что вы там делаете? По громкой связи, что ли, общаешься?
4: Да нет, почему? Не по громкой связи.
0: А почему так плохо слышно? Найди микрофон у телефона, где он?
2: Странно, потому что по телефону-то слышал хорошо перед эфиром.
0: Вот так и держи. Сейчас тебе стало нормально слышно. Евгений, скажи, Екатеринбург твой родной город?
4: Да, конечно.
0: Тогда, думаю, ты должен четко нам дать 3 ответа нужных на 3 наших вопроса.
3: И все, будешь выбирать приз.
0: Да, тогда все будет хорошо. Рыба-карась, игра началась.
3: И первый вопрос. Какую из улиц можно встретить на ЖБИ? Нижнеянскую, Среднеянскую или Верхоянскую?
0: Евгений?
3: Жибайка.
4: Еще раз, можно?
3: Нижнеянскую, Среднеянскую, Верхоянскую.
2: Что на ЖБИ?
4: Первый вариант.
0: Нижнеянскую.
3: Нижний, средний.
0: Мы принимаем твой вариант ответа, Нижнеянскую, но это, к сожалению, неправильный ответ. 237-104, кто готов продолжить игру? Линия свободна. Главное, находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы наш разговор не прервался. Алло, алло.
5: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя? Можно говорить.
3: Ты испугал, Андрей.
0: Ну да. Здравствуйте. Алло.
4: Зовут
0: тебя?
4: Меня Сергей зовут.
0: Сергей, слушал вопрос, готов дать ответ?
4: Да, там про живые что-то. Третий, я думаю, третий вариант.
0: А что было третий вариант?
3: Нижний, средний или верхний?
0: Верхоянская. Вот так правильно называется эта улочка. Действительно идет параллельно дублеру Сибирского тракта.
2: Двигаемся дальше. Теперь скажи, в каком районе города находится улица, названная в честь участника гражданской войны на Урале Александра Васильевича Кондратьева? Центр, Заречный или Уралмаш?
0: Кондратьева. В каком районе города?
4: Наверное, Уралмаш.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, не Уралмаш. Звоним в другой раз. 237-104. Сегодня как-то напекло, похоже.
2: Да не, на самом деле,
0: алло,
2: естественно. Добрый вечер.
0: Как тебя зовут? Можно
2: говорить? Здравствуйте.
3: Давай знакомиться.
4: Александр.
0: Много стеснительных людей. Александр, убавляй радиоприемник. Нас хорошо будет слышать через телефонную трубку. Скажи, какой ответ считаешь верным или стоит повторить задание?
4: Заречный.
0: Заречный. Ну что ж, это правильно. Действительно, так и есть. Параллельно улице Плавильщиков она расположена. А вот в третьем вопросе мы поговорим по Очкаловском районе, а именно про улицу Ушакова, находящуюся в Рудном микрорайоне. И вот как ты думаешь, кем был Федор Федорович Ушаков? Варианты ответа: первый — адмиралом Черноморского флота, второй — уральским писателем, третий — художником-портретистом.
2: Ушаков.
0: Федор Федорович, кем же он был?
4: Я только адмирала Ушакова знаю. Значит,
3: мы тоже знаем.
0: Так и есть. Абсолютно верно. Действительно, русский флотоводец не потерял в боях ни одного корабля, и ни один его подчиненный не попал в плен. Поздравляем тебя с успехом, Александр. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
2: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
5: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
6: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
7: Турбо-картинг!
5: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Утро начинается с кофе. А в магните у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского 185-6+.
11: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
12: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титула. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: Звание.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18 часов и 29 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», в городе сейчас 4 балла. Плотно на ИКАДе от 19 километра до улицы Высоцкого и от Рижского тракта до 25 километра. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская и проезжие все еще стоят от Барьерной до Укромного переулка. Начинается затор на Донбасской, Бебель от Никольского переулка до Таватуйской, подстаивает Московская от Хомякова до Куйбышева и придется задержаться на Ленина от Луначарского до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Радио Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Prime Service». Сайт prime196.ru.
1: «Вопросы и ответы в прямом эфире».
3: Хотел спросить, а что после дарга можно взять?
2: А, в смысле, есть ли жизнь после дарга? Не, ну, так бери уже тогда, там, я не знаю, H-серию, смотри, чего нет-то. А чего у тебя конкретно, какая комплектация была?
3: У меня хай-тэч была.
2: Понятно. То есть тебе надо что-то пошустрее или наоборот, что тебе конкретно нужно?
3: Мне места не хватало, чуть больше.
2: Угу. Ну, чуть больше, так смотри уже, вон есть H7, есть и побольше модели. Там, правда, да, бюджет уже как бы такой, да. Ну, не так очень. Дарго. Чего говоришь?
3: Так дарго, я H7, по-моему, одно и то же.
2: Ну, платформа, да, там как бы они юзаются, просто отличие есть немножко в размещении. Просто есть еще один нюанс. Если уже переходить в другой класс в плане большего багажника, например, то там будет и мощнее моторы, и интереснее в плане там всяких комфортных опций, но как бы это немножко другие цены.
3: Ну, например, H9 рассматривали.
2: H9 смотрел?
3: Да.
2: Ну, то есть у тебя 4 плюс миллиона не вызывает вопрос?
3: Да, нет.
2: Ну, если это нормально, тогда, пожалуйста, H9, да, вариант. Но есть варианты интереснее в плане динамики. Там кому-то, например, подавай Манжаро, кто-то GS8 у ГАКа смотрит там, и так далее, в зависимости от задач своих. Если надо побольше места, то это одно, если поменьше, то другое. Я, в принципе, ничего против H9 не имею. У меня как бы тоже был интерес, просто бюджет не позволил.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Машина Гавендер 2. Угу. Хочу разрушить ее полностью и отрезать, ну, отшить ИГР. Вообще есть смысл в этом, нет?
2: Ну, определенно, да. Просто это не та технология, которую завод-изготовитель придумал. Я понимаю, для чего ты это делаешь, чтобы сэкономить. Потому что как бы такая штука не дешевая получается.
3: Ну, не сэкономить, что просто, может, поживее как-то было.
2: Ну, поживее-то будет. Просто вопрос, да, как бы, зачем это делается? Если тебе чисто для динамики, прошивок много, да, шьются они, будь здоров, и как бы ребята там и обходы делают, и отрезают, и что только не удаляют оттуда. Но плюшка немножко в другом. То есть мы тут обсуждаем немножечко не техрегламентные вещи, ты же понимаешь? Мы с тобой, по сути, думаем, как бы... Чего говоришь?
3: Одни сервисы предлагают такую услугу, как бы рекомендуют, а другие, наоборот...
2: Ну, потому что одни работают в законном поле, а другим пофиг, лишь бы деньги платили. Вот и все.
3: Ну, а так вообще стоит это или нет?
2: Скажем так, для меня ничего интересного в этой процедуре не было. Я понимаю, почему люди этим занимаются. Но сказать, чтобы там была какая-то прям лютая, такого подхвата, как это бывает обычно на турбовых бензиновых моторах, там с 1,8, с 2 литра, когда снимают по 270 лошадей, тогда как бы вот там есть разница. А здесь не будет такого прям уж дичь-дичь. Привыкнешь быстро. Спасибо тебе большое за звонок. Удачи. Друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических

0: образованы. Значит, мужчины живут дольше. И значит, такие женщины чаще следят не только за своим самочувствием, но и вовремя напоминают
1: партнеру
0: о врачах, обследованиях. Ну, в общем, которые мужчины часто вещи некоторые на потом откладывают.
2: Ну, послушай, а давай так.
0: Давай. Такая душнила.
1: Затюкали мужика. Но живет долго.
2: У меня женщина тоже систематически мне говорит, что я должен пойти... Все еще, ну, это меня... Кто она мне, чтобы меня заставить?
1: Ну, типа... благо она не жена, никак не может влиять.
0: Не, ну, слушайте, умная женщина рядом. Ну, серьезно, как вы? Нормально?
1: Да хорошо.
2: Не, хочешь,
1: будем вместе разгадывать кроссворды.
2: На основе этого исследования, что, какой существует коррелирующий фактор? От умной, если жена умная, мужик дольше живет.
0: Да.
3: Статистика длительности жизни мужчин такая себе у нас.
1: А если мужик умный, он не женится.
3: Как будто есть какой-то дефицитик, говорит нам исследование.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Продолжайте движение.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: В «Монетке» вкусно и выгодно. Чокопай матча 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
12: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
13: Подробности на мотивтелеком.ру.
14: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
15: Категория 18+.
16: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
17: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
16: Высокие потолки до 3 метров.
17: Система очистки воздуха и воды.
16: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
9: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: тем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Правительство согласовало новые сценарии борьбы с мошенниками для применения в государственной системе антифрод. Одна из схем предполагает остановку на 24 часа дистанционного банковского обслуживания по телефону в случае, если оператор сообщит о том, что сим-картой завладел мошенник. В число согласованных мер также включен сценарий, при котором участников системы антифрод проинформируют о расторжении договора связи с абонентом, пишет агентство ТАСС. Денис Паслер поручил усилить безопасность объектов, задействованных в проведении единого дня голосования. Вопрос обсудили на заседании антитеррористической комиссии Свердловской области 27 июля. Необходимо обеспечить готовность избирательных участков и отработать действия членов избирательных комиссий при объявлении сигналов воздушной опасности, заявил губернатор. Отдельное внимание на заседании уделили подготовке школ к новому учебному году. Главе региона сообщили о внеплановых проверках готовности персонала школ к действиям при возникновении угроз. Владельцы одного из автомобилей, поврежденного пожаром на парковке склада Wildberries, рассчитывают на компенсацию ущерба. Как пишет портал Е1, предварительный ущерб семья оценила в 200 тысяч. Две трети суммы – это автозапчасти. Около 70 тысяч необходимо отдать за работу автосервиса. Машина обгорела, также у автомобиля выбиты все стекла. При этом транспорт удивительным образом на ходу. Напомню, что в субботу дрон атаковал терминал Wildberries на Вторчермете. Удар пришелся по парковке, где стояли машины сотрудников. Бывший глава Роснана Анатолий Чубайс обжаловал взыскание 5,5 миллиардов рублей по иску Роснана. Аналогичные жалобы подали и другие ответчики по этому делу. Как пишет «Коммерсант», защита требует отменить судебные акты, считая их неправильными по сути и принятыми с процессуальными нарушениями. Издание напоминает, что весной прошлого года госкорпорация подала иск к Анатолию Чубайсу и еще 7 представителям руководства Роснана из-за неудачного проекта гибких планшетов Plastic Logic. Планировалось построить в Зеленограде завод для их производства. Каждый третий россиянин регулярно смотрит объявления о квартирах, которые никогда не сможет купить. 34% респондентов заявили, что просматривают подобные объявления регулярно. Еще 27% признались, что делают это время от времени. Как пишет газета.ру, представители обеих категорий называют дрим-скроллерами. Каждый второй представитель этой группы арендует жилье или живет с родителями. Официальный доллар на сегодня 78.02, евро 88.76.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года. Производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте «Регинас-Havail.ру».
6: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. По сообщениям синоптиков, 29 июля в столице Урала ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем кратковременный дождь. Ветер южный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. В среду днем 29-31 выше 0.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Операция.
10: Реабилитация.
9: Восстановление.
10: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
9: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
10: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
9: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: ребята. Привет всем стоящим и подставящим на дорогах столицы Урала. В Екатеринбурге 19 часов и 2 минуты, а с вами на 104,4 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: И мы готовы обсудить праздники сегодняшний, день пиарщика. Вообще, я про этот праздник узнала. Дата появилась благодаря легализации профессии 28 июля 2023 года.
3: Вот то это был черный было... пиар только.
4: Там ребята стояли в плащах в переулках, такие: «Эй, немного продвижения хочешь?
3: За серую зарплату».
2: Сегодня надо устраивать пиар-акции, а мы все сегодня немножко, ну...
3: Ну?
4: Нет, давай, мы... Никто не уйдет! Никто не уйдет! Разговор не продолжится.
2: День бутылки мира.
4: Стоп! Дошучивай.
2: Пиарасты. Мы сегодня можем отметить день бутылки мира.
3: Это что за бутылка?
2: Ну, это знаете, когда вот...
4: Мировую разопьем?
2: Тип того. Mm-hmm. На троих наш.
3: Ясно. Вот.
2: Значит, когда в бутылках добрые послания,
3: заесть яблоком на раздор.
2: Туда море запускаешь.
3: Ну, сначала пивай все равно, да?
2: Ну, конечно, сначала выпить.
4: Вот. Я, знаете, какая мечта, на самом деле, с этими посланиями? Я думаю, бутылки? Когда-нибудь, если буду где-то в океане, я выкину бутылку, и там будет записка, типа, что делаешь?
3: Не, я бы написал, спишь, зато без микропластика.
2: Да. А еще по народному календарю сегодня день Кирика и Улиты. В что? Народной традиции, я сейчас расскажу подробности этого праздника, вам понравится. В народной традиции день связывали, ну, в общем, вообще даже называлось это бабьей заступницей. Mm-hmm. Вот это Улита. И
3: Улита
2: женщин
3: конкретно
2: освобождали от тяжелой работы. А еще прямо вот, ну, это практически был выходной день для женщин. Никаких грядок, стирок, уборок, никаких подвигов вообще.
4: А, то есть как каждый день сейчас в урбанистической среде?
3: В этот день им дарили стиралку.
2: День называли еще Кирики-макродырики.
4: Потому что это защитник женщин.
3: От протечек.
2: Начинались проливные дожди. Косые дожди. Ну и по лунному календарю, сегодня же канун полнолуния, реакции наши могут быть рисковатыми, я это заметила.
4: Давай, где, когда, кто тебе что сказал?
2: Психика менее устойчивой. Так что нужно беречь себя и близких. Сегодня еще алкоголь запрещен. Я вон как...
4: Это трагедия всего дня, Улина.
3: Откуда звезды узнали про него?
2: А сегодня нужно быть кристально трезво чистым, чтобы увидеть какие-то знаки от Вселенной.
3: Дорожные.
4: Знаешь, не только сегодня. Я думаю, это можно практиковать каждый день.
3: Чтобы вот все кирики-макродырики или как там... Ладно, всех причастных с праздниками. И пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 3 балла. Плотно на Икаде, от 19 километра до улицы Высоцкого. Трудовая Губахинская и проезжая стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. Сложности на Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской. И две пробки на объездную от Громова до Амундсена и от Московской до Амундсена.
4: Если вы располагаете информацией о заторах, которая в пробку не попала, сообщайте нам. Отправляйте сообщение на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели получит подарок от Радиопилот, а еще один приз улетит от нас к вам скоро в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На Радиопилот.
6: Реклама.
7: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
8: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
9: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefizdetail.ru.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Мария». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Мария». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+. Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» АО «Тандер». Магнит у дома. Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 15 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: С нами будет играть шеф-повар Тимур. И не просто шеф-повар, а когда-то мой шеф-повар.
2: О!
1: Да, я из тех мест. Здравствуйте.
2: Привет, Тимур.
0: А почему ты по громкой связи, Тимур? Ты нас не уважаешь?
3: Я переключусь.
2: Давай.
0: Спасибо. Получилось?
3: Конечно.
0: Скажи, как долго в твоем подчинении Андрей был?
2: Расскажи о нем все, что мы не знаем.
0: Вы что устроили, да? Алло?
3: Как это? Мальчик с золотым голосом. Я очень рад, что попал на радио.
0: Ой, спасибо.
3: Потому что готовил он так себе.
0: Ну, давайте, сейчас не будем, пожалуйста.
2: Он мне, знаешь, сколько ребрышки обещает? Я, говорит, тебе ребрышки заморят.
0: Я уже свои пересчитал.
1: Я тебе говорю, сломаю, если продолжишь.
0: Тимур, любишь русскую эстраду?
3: Да.
0: Какие любишь исполнители, вот больше всего тебе нравятся? Расскажи нам современные.
3: По молодежнее, чем Клава Кока там.
2: Ага. Ну вот, кстати.
0: Ну, близко.
1: Я стою, думаю, как много шансов выиграть у человека, который заставил меня один раз после ланча сразу холодильник мыть, я пальчик неприятно порезал.
0: С тех пор Андрей стал таким.
1: Да, заражение началось оттуда.
0: Тимур, Мари Краймбрери и Хамали споют для тебя небольшой фрагментик из трека под названием «В черных очках». Правда, одно слово мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот, отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Погнали.
0: Ну, полетели.
4: Поедешь спать, заедь за мной. Хочу смотреть с тобой старый. Чтоб ты уснул на меня впервой. Не отпустил никуда к другим.
0: Мы можем повторить задание текстом, если в этом есть необходимость. Тимур, скажи нам об этом.
3: Ну, вроде слово «фильм».
0: Да, ты абсолютно прав. Да. Поздравляем тебя с успехом. Ты получаешь сертификат на 2000 в магазин «Магнит». Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно.
0: 3-4.
3: Офигенно.
5: Навигатор. Информация на правах рекламы.
6: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой». И получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. 6+.

0: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар», зрелищный дрифт, турниры по единоборствам от RCC, городок приключений для детей, спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
4: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности».

0: безопасности разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
2: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-ekb.ru.

0: работе.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на ИКАДе от 51-го километра до реки Решетка и от реки Березовка до улицы Высоцкого. Затруднен проезд по Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Плотновато на «Космонавтов» от Полевой до Бакинских комиссаров. И придется задержаться на объездной дороге от Громова до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
5: «Автобан» — это более 200 авто мировых брендов.

0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях радиопилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора узнать, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
1: Компания Nike представила умные тапки с подогревом и массажем. Стоп, вот это интеллект. Понимаете?
2: Хорошо, да, давай, что-то подробнее.
1: Необычные сланцы для восстановления после тренировок. Новинка получила название Air Zoom Hyper Slide и сочетает амортизирующую подошву Air Zoom с системой тепловой и вибрационной терапии.
0: А вот по поводу Air Zoom, созваниваться конференции можно по тапкам делать?
1: Конечно. На другие шлепки можно
0: звониться. Да-да-да. Типа, я не могу сейчас по сланцу.
1: Идея новой модели заключается в том, чтобы сделать восстановление частью повседневной привычки. После интенсивной тренировки, пробежки или соревнований спортсмены часто уделяют мало времени расслаблению мышц, хотя именно этот этап позволяет уменьшить усталость и подготовить организм к следующим нагрузкам. Главная особенность — это съемный магнитный модуль, который расположен внутри ремешка. Он нагревает верхнюю часть стопы до 47 градусов и одновременно создает вибрацию, которая помогает расслабить мышцы.
0: 47 градусов! Меня не очень расслабляет эта ситуация, если честно. Многовато градусов.
1: Согласен. Пользователю доступны 3 уровня нагрева, поэтому и 3 уровня интенсивности вибрации. Это для тех, кто знает, что делать с шлепками.
0: Да, я тоже думаю, ребята, куда бы вы ни засунули функцию вибрации, если там есть отверстие, не будут это использовать так, как вы планировали.
1: Там-то еще и подогрев. Один сеанс восстановления занимает 15 минут. Управлять настройками можно кнопками на самом шлепанце или через мобильное приложение. Говорится о том, что перед выпуском протестировали новинку как профессиональные спортсмены, так и любители. И вот футболист сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, который выступает амбассадором обоих брендов, конечно же, абсолютно непредвзятый человек.
0: Ему можно верить.
1: Отметился, что сочетание тепла и вибрации помогает быстрее снять усталость со стоп после нагрузок, а благодаря подошве удобно носить в повседневной жизни.
0: Но знаете, с ногами всякое бывает, поэтому, может быть, не стоит покупать такие продукты, если потом у вас вот эти вот жареные грибы-шитаки будут от пальцев, от ногтей у них.
1: Вот честно, хочу проверить, ну просто вот залезть в нагретые шлепки какой-нибудь на виброплатформы, я думаю, ничего там такого и не будет, никакого эффекта расслабления, кроме какой-то негативной тряски.
0: Скорее всего, будет напряг такой, я что, только что бабок на эту шлепу потратил, о господи.
1: Меня трясет без шлепок.
0: Меня нагрели!
1: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь с навигатором.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну вот, пожалуйста, новость вчера облетела, что москвичка с зарплатой 800к...
4: Неделю? В день? Сколько?
3: В месяц? В месяц 800 тысяч рублей в месяц, почти миллион, лишилась работы.
5: Она сама лоханулась.
3: Потому что она использовала DeepSeek в своей работе. Речь идет о сотруднице московской инженерной компании, по данным СМИ, это ГК «Энергопроф». И она, мало того, что она пересылала там какие-то конфиденциальную информацию по электронной почте, но это как бы еще да, ок. Но у нее был подключен этот DeepSeek, и через него тоже она что-то там отправляла, загружала, то есть конфиденциальную информацию, коммерческую тайну загружала в эту самую... И как она называется? GPT. Угу. Ну, можно сказать, да, в нейросеть.
6: DeepSeek надо просто объяснить людям, которые не понимают, это не дикпик, знаешь.
3: Да, вот, как, конечно. А может быть, все наоборот, может быть, она туда загружала, и тогда это все понятно, почему ее уволили.
4: Она была директором... Что же она там такое снимала за 800к?
3: Директором по продаже. Ну, все, обвинили ее в разглашении коммерческой тайны, и эта история вызвала очень широкий резонанс и заставила многих задуматься о рысках. Ну, как можно что загружать?
5: Я, пожалуй, почищу переписку в чате «Катапульт», и тебе, Сань, советую все гифки.
4: Ну, у меня там что только мимасы.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800-70-65.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Буши» до 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Вечерний навигатор подходит к своему завершению. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач.
1: Но напоследок интересный факт. Олимпийскую деревню зимних игр 1980 года, которые проходили в американском Лейк-Плэсиде, название города это, изначально, в общем, деревню эту проектировали так, чтобы после соревнований превратить в федеральную тюрьму. И из-за того, что прям были очевидны сходства с исправительными учреждениями,
0: не дожидаться окончания соревнований.
1: Нет, там несколько национальных вот этих делегаций олимпийских просто отказались размещать своих спортсменов. Я думаю, интересно, есть ли там ребята, которые до сих пор там, и они такие, что за странные дисциплины вводят? Бегуны, типа, они пытаются сбежать, а охранники стреляют, и они такие, стартовый пистолет. Все очевидно.
0: Мне интересно, кто был талисманом этих олимпийских игр? Что-то было связано с тюрьмой, это была заточка или упавшее мыло? Ну, знаешь, как, еще эмблема летает, как DVD вот это вот по экрану.
1: Да-да-да, у них такое и было там троеборье. Кидаешь, роняешь мыло сначала, потом делаешь заточку и бежишь с ней. Вот это. Ой, ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но, конечно же, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
0: Дальность 104.10, встречайте выпуск новостей, информация от синоптиков и

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве попутчика, но и как источник информации. Здесь на 104 встречайте свежий выпуск новостей.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Здравствуйте. Турецкие авиалинии осенью возобновят полеты в Минск. Перевозчик сообщил, что рейсы по маршруту Стамбул-Минск-Стамбул начнут обслуживать 21 сентября. На эту дату уже стартовали продажи билетов. Сначала будет 6 рейсов в неделю, а с 6 октября уже 7. Об этом сообщили в Национальном аэропорту Минска. Коммерсант напоминает, что турецкие авиалинии приостановили прямое сообщение со столицей Белоруссии с февраля 2022 года, после чего ограничения продлевались. Стамбул в период санкций при этом стал одним из основных стыковочных городов для полетов в Европу. Экстренные службы скорректировали штормовое предупреждение для Свердловской области. Сильный дождь, грозы и град возможны в регионе до конца суток, и это же предупреждение спасателей касается завтрашнего дня. При грозе порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду. В Екатеринбург прибыли 15 автобусов-гармошек. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов. Сегодня глава города осмотрел новые автобусы. Они могут вмещать до 200 пассажиров. В салоне есть система кондиционирования и обогрева, информационное табло, устройство для зарядки смартфонов. Гармошки будут курсировать по маршрутам 50, 64 и 67. В этом году городской автобусный парк пополнился 120 новыми машинами. Планомерно движемся к тому, чтобы жители и гости Екатеринбурга пользовались полностью современным и комфортным общественным транспортом, написал мэр в своих соцсетях. Калининград потерял 10-ю часть туристов из-за аномальной жары и сложностей с перелетами. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Загрузка отелей в популярном туристическом месте снизилась с прошлогодних 100% до 50-70% в пиковый сезон. В туристических компаниях также отмечают, что тренда Калининграда как морского курорта нет, и город воспринимают в основном в качестве экскурсионного направления. ChatGPT начал отказываться от имитации стиля известных писателей. Нейросеть игнорирует подобные запросы. Изменения обнаружили представители издания Ars Technica при тестировании чат-бота. В ответ на запросы редакторов он отказался имитировать манеру Стивена Кинга, Джоан Роулинг, Эми Тан, Эрнста Хемингуэя и Чарльза Диккенса. Ограничение таким образом распространяется как на современных авторов, так и на писателей, произведения которых перешли в общественное достояние. Официальный доллар на сегодня 78.02, евро 88.76.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. В предстоящую среду в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем кратковременный дождь. Ветер южный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20, плюс 22. Завтра днем 29-31 выше 0.
6: Пилот FM.
7: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: В

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не кидает. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Сикоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».
4: Спонсор «Фитнес-часа» на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович.

0: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
1: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
2: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
5: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
6: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Подробности у продавца.
7: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
8: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
7: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
9: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
10: «Одрил Групп». Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
12: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.
13: Фитнес

0: рекламам.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфорт планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
7: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру.
2: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
11: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
12: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
11: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
12: Высокие потолки до 3 метров.
11: Система очистки воздуха и воды.
12: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1».
2: У специализированных застройщиков УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Фитнес-час.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.
12: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
6: Lucky Motors.
7: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Эх, как же мне нравится Хавейл Джорион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джорион?
4: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
3: Черри,

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Доброй ночи!
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:38. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конечива.
5: Салават сива.
6: Бонжо.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сима.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.